0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромет».
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Новинка на радио «Видит».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь могла сохранить и развить с учетом новых трендов хорошее советское наследие. Об этом молдавский политик и экс-президент Игорь Дадон, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова, заявил в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает Белта. «Я всегда говорил, что я хочу брать пример с президента Беларуси. У вас есть несколько вещей, которые, я думаю, вы до конца не оцениваете. Например, политическая стабильность. Мы, молдаване, экспериментировали 6 лет назад. Люди сказали, хватит Дадона, мы хотим что-то новое. И сейчас поняли, что тогда был не самый плохой период», — сказал Игорь Дадон.
1: Мире.
2: США намерены существенно сократить свой военный вклад в НАТО. Об этом говорится в материале журнала Der Spiegel, сообщает РИА Новости. Вашингтон намерен в будущем предоставлять НАТО значительно меньше ключевых военных ресурсов, включая американские истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики, отмечается в материале. По данным источников издания, представитель Пентагона Александр Виллис-Грин проинформировал о планах Вашингтона высокопоставленных чиновников из других стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия атаковала нового лидера вооруженного крыла Хамас в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. По словам Нетаньяху, нападение было совершено на Мохаммеда Аде, который был назначен командующим военным крылом Хамаса в Газе в мае. Премьер-министр Израиля утверждает, что он был одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года.
1: Без политики.
2: В селе Жал-Пактал западно-казахстанской области возвели 30-метровую копию Эйфелевой башни. Ее подарили родному селу выпускники местной школы 2006 года. Об этом сообщает Мир-24. Проект стал частью многолетней традиции. Более 10 лет выпускники разных лет к юбилеям окончания школы делают подарки родному селу. За это время в Жал-Пактале появились парки, детские площадки, фонтаны, спортивные объекты, арка на въезде, а также скульптура Думбры, где круглосуточно звучит кюй. Копию Эйфелевой башни уже называют самой высокой подобной конструкцией в Казахстане. Как отмечают местные жители, теперь о Жал-Пактале узнает весь мир. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Да начнется очередное утро на волне радио Витебск. Да проснутся все те, кто собираются с утра на работу. Да улыбнутся себе перед зеркалом и получат хорошее настроение.
1: Не знаю, я бы немножечко испугалась, наверное, такого посыла, но в целом, как сказать, правильные слова, они просто сказаны немножечко так, знаете, вот с настоянием. Все для того, чтобы вы действительно смогли проснуться, друзья. Особенно вот те, кто спят. Почему мы не спим, а вы спите? Зачем? Зачем просыпать замечательное утро, которое можно потратить на что-то полезное?
0: Даже если у вас выходной. Вот проснулись, улыбнулись, выпили чашечку кофе и свои какие-то задачи, которые определенно имеются на сегодняшний день, личные какие-то мотивы.
1: Нас сейчас все возненавидят.
0: Ну, слушай, не первый раз, что ли, а?
1: Ладно, слушай, страдать, так страдать всем вместе.
0: Вот, поэтому, друзья, присоединяемся вместе с нами на классную, позитивную волну. Настраиваемся не только FM, но и своего настроения. И встречаем это утро вместе с нами. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу, погнали!
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Доброе утро, друзья. Нам тоже важны ваши улыбки, поэтому постараемся выудить из гороскопа только самое лучшее. Но вот смотри, такая ситуация получается, что тебе для того, чтобы все было хорошо, сегодня стоит следить за кошельком и за словами. Поэтому в целом, видимо, моя задача будет поговорить, потому что гороскоп именно об этом сегодня мне намекает, потому что за разговорами кроется какая-то перспектива.
1: Слушай, для того, чтобы у меня сегодня все было замечательно, можно было остановиться на слове «следить за кошельком». Желательно наполненным, желательно купюрами какими-нибудь крупных фасовок.
0: Так,
1: да?
0: Ладно, об этом там не оговаривалось. Главное просто не тратить бездумно.
1: Ну, могли бы уже и дописать, что человеку для счастья надо.
0: То есть то, что я тебе говорю, что надо следить за словами, это вообще мимо ушей?
1: Не, за словами, конечно. Ты что, я же это, ты же знаешь, я никогда лишнего вообще не скажу. Но все-таки давайте разбираться. Ой, вижу взгляд Гордеева прямо сейчас напротив. Такая, ага. Ну давайте все-таки разбираться персонально по каждому знаку зодиака. Вот овны уже стучатся в дверь, пора им открывать. Сегодня овнам стоит подстраиваться под окружающих, это самый оптимальный вариант. Поверьте, вы добьетесь куда большего, возможно, даже то, на что вы не рассчитывали. Поэтому овны, сегодня этот день будет с вами на все 100%.
0: А тельцам же сегодня все вокруг будут гораздо помочь. Принимайте помощь, не отказывайтесь. Возможно, кто-то добьется таких результатов, на которые вы даже не рассчитывали. Также гороскоп еще говорит нам о том, что подвернется сегодня какой-то шанс сравнить что-то с чем-то и выбрать самый лучший вариант.
1: Сегодня у близнецов будет возможность заявить о себе. Громко говорите о своих позитивных сторонах и возможностях. Вас заметят и отметят. Будет, ну, очень круто.
0: Раки, вы сегодня ищете гармонию и баланс, которые теряются буквально за секунду. Подсказка для вас тоже имеется. Все самое важное и нужное уже внутри. Также вам сегодня стоит контролировать свои расходы, потому что, возможно, вы сможете потратить слишком много денег, а потом придется или занимать, или сидеть на гречке с солью.
1: Сегодня к львам будут тянуться люди, которые очень пригодятся в будущем. Не отталкивайте их, дайте шанс. Велика вероятность, что вы не пожалеете вот вообще ни разу.
0: У дев же сегодня будет много надежд и желаний. Половина из них точно сбудутся. Только вот они могут сбыться совсем не так, как вам хотелось. Поэтому гороскоп нам советует сегодня не испытывать особо много любовных переживаний, потому что в целом они все равно вырулят в нужное русло.
1: Сегодня весам будет непросто. Каждый второй захочет задеть их чувства и расшатать внутренний баланс. Старайтесь не попадаться на крючок негодяев. Держитесь подальше от них. Ну и, конечно же, следим за кошельком и словами. Вы можете сильно потратиться, либо ляпнуть лишнего.
0: Скорпионам сегодня придется делать то, с чем они не очень хорошо справляются. Например, уступать и не терять чувство меры. Но именно это поможет вам добиться желаемого и обеспечить себе классное будущее. Поэтому, друзья, вдох-выдох и не теряйте шанс.
1: Сегодня стрельцы с легкостью смогут найти тех людей, которые помогут в будущем. Так что не бойтесь говорить с незнакомцем. Это ваша перспектива. Вообще, стрельцам мы говорим, что в любой ситуации стоит включать чувство юмора. Именно оно поможет вынести пользу даже из негативного момента.
0: Эмоциональные качели. Именно это сегодня девиз козерогов. Друзья, для вас мир будет выглядеть как самое прекрасное место, а через секунду все будут злы и депрессивны. Старайтесь не выплескивать яркие чувства на близких, иначе придется просить прощения.
1: Сегодня у баталеев все будет круто, если они не упустят возможности, а они будут раскиданы по всему пути. Поэтому присматривайтесь, прислушивайтесь, чтобы не проворонить.
0: Рыбы, играйте сегодня по правилам. Именно это поможет вам восстановить разрушенные отношения или добиться каких-то результатов. Гороскоп также говорит вам о том, что не стоит спешить с действиями. Сначала нужно много раз подумать, прежде чем что-то делать.
1: Ну, а по правилам играть это вообще хорошо и замечательно. Кстати, касаемо, что следующей новинки, она тоже немножко связана с правилами. Уж такова у Шакиры традиция перед каждым чемпионатом мира выпускать какой-то трек.
2: Новинка на радио.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, если кто-то из вас находится в поиске вакансий, то как раз-таки информация специально для вас. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник с заработной платой от 1800 до 2000 рублей. Сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Подсобный рабочий с заработной платой от 1100 до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо через мобильный код 29 829 47 68.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушают.
2: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Более 5000 выпускников Витебщины сдали первый централизованный экзамен. Как провести каникулы безопасно и с пользой, обсудили в медиацентре области. Витебские школьники на благотворительном концерте собрали подарки для детей-сирот. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шины.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: А почему бы прямо с утра пораньше какие-нибудь приветы от вас не услышать автомобильные?
1: Привет.
0: Что касается... Так, ты не за рулем сейчас находишься, все, а мы,
1: ну,
0: значит,
1: я же водитель, имею право, почему нет?
0: А, ну если так, да, на то пошло, тогда да, действительно, слушайте, наша рубрика действительно приветствует очень многие касты людей. Находитесь вы за рулем, не находитесь, вот просто можете передавать привет от какого-то автомобиля какому-то, естественно, который вы увидите на улицах нашего города.
1: Можно не только автомобилю, можно просто ребятам, которые идут где-то мимо вас, почему бы и нет. Можно, так сказать, ментально помашем ручкой мимо проходящим. Ну, а в целом, да, все довольно просто. Запоминаем номера автомобилей, либо же фотографируем их и присылаем к нам в Viber по номеру 707-07-1-07-1. Будем это все делать за

0: имеются заторы, поэтому, друзья, нечем заняться. Камон к нам.
1: Да, голову повернули, увидели циферки и прислали нам. Тем более, вот ты увидела ситуацию на дороге, да, а я вижу ситуацию за окном. Пасмурное такое утро, возможно, даже дождливое уже, если меня зрение не подводит. Здесь вижу, что крыша вроде как промокла. Значит, что-то да началось. Ну и, конечно же, я говорил, что на улицах нашего города, да, конечно же, нет. Где вы только нас не слышите, где не слушаете, где не видите автомобили, передавайте привет. Если вдруг так получилось, что никого не нашли, просто от своего номерного знака передавайте привет кому угодно. В общем-то, все. На все про все несколько у нас музыкальных минут, поэтому поехали, погнали, автопривет и ждем.
2: С утра пораньше разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.
6: I know.

0: ответе. Да, действительно, кто-то видел, возможно, какую-то машину и позавидует, то, что не передал привет, не успел залететь к нам в рубрику «А да, да». Поэтому, друзья, еще буквально несколько мгновений и все, начинаем зачитывать. Поэтому, если кого-то поймали, какие-то красивые номера, еще просто приглянулся вам автомобиль, передавайте привет. Повышаем плюсики в карму, ну и, конечно же, поднимаем настроение этого утра. Все, небольшая короткая реклама и вперед.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +3 329 689 77 78.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
0: Вот вновь мы здесь на волне. Давайте передавать приветы авто, а то заждались уже с утра пораньше. Ну, конечно же, нельзя никого оставлять в неведении. Вот, например, Руслан пишет: автомобиль Бульбовоз 1463. Вчера помыл, сегодня по-любому будет дождь. Привет,
7: конечно,
0: всем
7: конечно,
0: чумазам.
7: Так ты работает.
0: Да, ну если помыли. Руслан, прямиком над вами только тучка зависит, потому что тот, кто мыл, у того и дождь.
7: Думаешь, что так работает?
0: Ну, возможно, а почему бы, собственно,
7: так,
0: мне
7: так, все, нет. Я поняла. Ладно, автомобили, друзья, не моем, потому что в целом никакой сути в этом нету. Ладно, хорошо, есть у нас еще и Елена на волне, она передает привет. Hyundai 1509 на Ленинградской от черного Hyundai 1090. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Нам с тобой привет, всем отличного настроения и удачного дня.
0: Так, Санька залетает к нам на волну, говорит: Вадиму, Артему, Елене и Андрею на Hyundai, Саве на Хове и нам с тобой персональный. Так, ой, Руслан прислал нам тут фотографию. Вы что? Это вы где едете? Отгоняйте эти тучи. Руслан, я в вас верю. То, что не подпустите близко к нам.
7: Вот так вот ты быстро перескакиваешь.
0: Шумилина.
7: О, да, друзья, действительно, кучевые темные облака, поэтому в целом дождю быть это однозначно факт.
0: Работает всегда.
7: Проверено. Есть да. Еще и Алексей. У него тут есть автомобиль пойманный. Volkswagen с номерами 2318. Вам улетает отдельный привет.
0: Так, Вова там пишет: всем доброго солнечного утра. Где-то там за бугром, да за границей, Scania 366 передает привет.
7: Так, есть еще и Наталья, которая тоже свой привет хочет передать. Отправляется он, между прочим, пламенный супругу Александру Шаран 8190. Вам привет от вашей жены.
0: Так, Глебасик залетает на волну, говорит: передайте, пожалуйста, привет Юдину Александру Васильевичу. Ну вот, передали привет, а теперь и Вадим здесь. Ой, Вадим, сколько-то написали. Или Андрею 1090, 2152 Хова, Олегу Михайловичу 4421, 1372 МАЗ. Так, всем отличного дня, хорошего настроения. Что касается автомобиля, мобилей 0608 Hyundai 9707 таксишечка, ну и все. Да.
7: Так, хорошо, у тебя все, у меня не все. Есть еще и Сава на волне, ответочка прилетела. Хова 2152, трасса Витебск-Верхнедвинск. Привет Александру, Вадиму, Бульбовозу, а еще всем хорошего настроения.
0: Так, Юленька залетает к нам на волну, говорит: доброе утро, передайте своему мужу Олегу на 5725 Hyundai большой-большой привет. Вот и передали.
7: Тоже дело хорошее. Есть еще и Александра. Она передает привет всем, кто прямо сейчас находится на проспекте Черняховского в небольшом заторчике от Красного Шарана.
0: Ну и закрываем все это Михаилом. Михаил пишет: привет жене Кате в Полоцк, Passat 5500 из Франции.
7: Хотел закрыть, да не вышло. Есть еще и Александр.
0: Ну,
7: он передает привет Детуру 1111. Очень красивые номера. Привет,
0: да.
7: Передан.
0: Ну все, еще тут и между прочим, все. Все привет отправились нам от вас всем персональный. И знаете что? Будем переходить на следующий час. Как раз послушаем горячий хит, под который можно подвигаться и проснуться.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Выпускники учреждений общего среднего образования накануне сдали первые централизованные экзамены и централизованное тестирование по предмету на выбор. Для проведения испытаний в регионе задействовано 22 пункта, три из которых на базе вузов ВГУ имени Машерова, Витебский государственный технологический университет и ПГУ имени Ефросинии Полоцкой. 5 пунктов организовано на базе колледжа, 14 в школах районов. В вступительных испытаниях в Витебской области 5479 человек сдавали централизованный экзамен, 6369 – централизованное тестирование. В каждом пункте тестирования работают представители комитета госконтроля, следят, чтобы весь процесс прошел без нарушений. 29 мая для выпускников 11 классов и прошлых лет будут организованы испытания по русскому и белорусскому языкам. 2 и 5 июня по предмету на выбор для всех абитуриентов. Как провести каникулы безопасно и с пользой, обсудили в медиацентре области. Встреча в онлайн-формате объединила около 20 тысяч школьников со всего региона. Спасатели в очередной раз напомнили подросткам базовые правила безопасности. Почему дикие пляжи под запретом, к чему приводят игры с огнем и как действовать в экстренной ситуации. Особое внимание поведению в сети. Начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин призвал школьников к личной ответственности и раскритиковал опасные интернет-челленджи, которые могут привести к травмам и даже гибели детей. Во время летних каникул спасатели области проведут профилактические мероприятия в учреждениях образования и детских оздоровительных лагерях, чтобы для каждого ребенка летние каникулы прошли с пользой, без опасных игр, травм или несчастных случаев. Благотворительный концерт «Подари радость детям» собрал в Витебском государственном университете имени Петра Мироновича Машерова школьников из областного центра. Как отметила директор областного отделения Белорусского детского фонда Ольга Обухова, это традиционное мероприятие. Университет сам готовит праздничную программу, а зрители приносят подарки для детей-сирот. Такие мероприятия помогают приобщить ребят к благотворительной деятельности, развивают традиции милосердия, учат детей быть добрыми к тем, кто нуждается в помощи. Творческие коллективы ВГУ представили ребятам интерактивный спектакль «Летние приключения Маши в стране фиксиков». В ходе мероприятия был организован сбор подарков для детей-сирот из Витебского областного специализированного дома ребенка и детского приюта социально-педагогического центра Витебского района. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот знаете, среда сама по себе и так день достаточно сложный, потому что вроде бы как начало недели уже прошло, сроки начинают гореть, а до финала все еще столько же работать, сколько прошло от начала. Поэтому в целом мы все равно находимся немножечко в стрессе. И вот в Южной Корее на самом деле немножечко придумали, как решить, по крайней мере, ну, часть минимальную хотя бы от этого стресса. Они сделали раздельные полосы для быстрых и медленных пешеходов, чтобы снизить уровень стресса. Они помечены разным цветом, там разные нарисованные человечки, кто-то бежит, кто-то идет, и вот пока вы идете на работу, немножечко все-таки хотя бы от этого вы отстраняетесь. Потому что бывает и такое, что да, хочешь кого-то обогнать, ты немножечко опаздываешь, а там толпа за ручки идет.
2: Ну, в больших мегаполисах это да, действительно проблема. В больших странах, когда там действительно идешь, как пробираясь, знаешь, через толпу. И вечно эти люди, лица навстречу. А тут выбрал себе полосу и все. Хочешь лететь, как оголтелый, ошалелый, пожалуйста, выбирай. Хочешь насладиться мимо проходящим, если время позволяет, то, пожалуйста, вот тебе для нетарапуник, можно и так сказать.
1: Зато, знаешь, хорошо, что это нас не касается, потому что в целом, когда мы идем на работу, вообще людей встретить, ну, что-то из разряда фантастики.
2: Совершенно верно. Но, знаешь, все-таки люди у нас более какие-то лояльные ко всему происходящему.
1: Ну и, конечно,
2: до мегаполиса нам далековато, что очень хорошо. Я лично радуюсь. Вот, например, приятно получать такие сообщения, как от Владислава. Говорит: доброе утро, ребята, хорошего дня и отличного настроение. Спасибо за отличную музыку. Владислав, вам тоже спасибо.
1: Спасибо за слова.
2: Да, вам спасибо за слова, и что остаются всегда на волне Радио Витебск. Разбудит шоу продолжается.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сделаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: новости проспали!
1: Итак, хорошие новости. Все те, кто боялся, значит, вот этих вот всех ИИшек, что заменят работу, что не дадут спокойно жить, что все, пиши пропало, и мы все потеряем свои рабочие места, не бойтесь, вышла новость, что искусственный интеллект массово становится дороже людей в эксплуатации, потому что для всех этих искусственных дел нужны мощные сервера, которые потребляют очень много энергии, которые очень много затратны. И, например, такая большая сеть, как Microsoft и Uber, уже столкнулись с первыми проблемами. То, что компания уходит, ну, понятно, что это компании с многомиллиардными там оборотами, но, тем не менее, потихонечку, да, в минус.
2: То есть, все-таки люди остаются на своих местах, да, дополнительных отпусков, да, нам не видать. И в целом, мне кажется, кто-то, наверное, даже радовался тому, что, может быть, ИИ придет хотя бы частично заменить рабочий процесс. Но, да, с учетом цен, наверное, возможно. Возможно, пока люди еще не стали выдвигать свои требования касательно зарплат, с учетом того, что, знаешь, замены-то теперь нету.
1: Да, поэтому, возможно, да, вот видите, друзья, никогда не нужно переживать заранее, никогда не нужно бить тревогу и панику, потому что вот конкретно Microsoft уже возвращается и перезванивает своим сотрудникам, которых сократили, с предложением вновь вернуться на работу.
2: Пошел
1: с повышением.
2: Бы.
1: С повышением
2: Пошел
1: заработной
2: бы.
1: Платы. Не знаю, скорее всего, если есть какая-то возможность в другое место уйти, то нет. Как говорится, извините, заменить хотели меня, а теперь заменили мы. Поэтому, друзья, вот так бывает. Поэтому, ну, а что сказать?
2: Да нечего тут сказать. Работаем.
1: Нечего сказать. Работаем и работаем.
0: Слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» — мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и приложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ну что нам тут предлагают, жить на полную катушку, как говорится, да? Ну и поэтому в связи с этим, вот смотрите, оказывается, все били тревогу, что вот интернет проботит людей, но зумеры массово отказываются от гаджетов, чтобы не сойти с ума. И представляешь, зумерам намного проще отказаться от смартфонов и интернета, чем миллениалам.
1: А мне кажется, это весьма неудивительно, потому что вне эфира я тебе сказала причину, сейчас же модно все эти ПП, спортзалы, а там смартфоны не нужны, поэтому, да, конечно, молодежь следит за собой.
0: Как-то еще уехать, помедитировать немножко, да, расслабиться.
1: Тоже новомодные направления имеют,
0: кстати,
1: место быть.
0: Видела, как молодежь дернула в регионы и деревни?
1: Да.
0: Вот поэтому, да, друзья, но ха, говорили на зумеров, а сами-то, оказывается, не бег с грешка.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Стратегию Беларуси по золотовалютным резервам разъяснили в Нацбанке. НАТО намерена создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии. В Китае создан первый в мире интеллектуальный просвечивающий электронный микроскоп. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: друзья, несколько музыкальных минут, и мы стартуем на волне Радио Витебск с нашей игрой Max Time от наших друзей и партнеров, футбольным клубом ML Витебск. И если хотите попасть в список претендентов на классный бокс, то мы вас всех здесь категорически ожидаем. Ну а пока короткая реклама.
1: Реклама. Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
8: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
9: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
10: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Time.
1: Как и обещали, появляемся здесь, чтобы забрать очередного претендента к нам в список и уже в эту пятницу разыграть классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск.
2: Собственно, для этого вам нужно всего лишь ответить на один простой вопрос, который совсем скоро вы услышите, а ваши ответы мы будем принимать в Viber по номеру 7071071. Ничего придумывать не надо, вы можете пользоваться социальными сетями как футбольного клуба, так и нашими. Возможно, где-то что-то промелькнет, но не сегодня. А сегодня вам, конечно, все-таки ближе туда, к социальным сетям ML Витебск, потому что все-таки вопрос касается именно их. И кто-то уже в пятницу, а всего лишь через два дня, заберет себе классный, крутой бокс.
1: Ну, знаешь, я бы даже дал такую мини-подсказочку, даже больше не к социальным сетям, хотя и там есть турнирная таблица чемпионата Беларуси. 30 числа футбольный клуб Неман Гродно принимает, между прочим, у себя футбольный клуб ML Витебск. Внимание, вопрос, на который вам нужно ответ дать в Viber 7071071. Сколько очков разделяет ML Витебск и Гродненский Неман? Поехали!

0: молодцы. Но, знаете, сегодня вот столько вариантов понаприлетало. А большинство из них, конечно же, я думаю, немножечко все-таки на рандом.
1: Как я, наугад.
0: Да, на рандом, потому что такие цифры своеобразные присутствуют.
1: Но не все такие, потому что в целом достаточно большое количество правильных ответов. И сегодня около. Достаточно большое количество участников.
0: Около. Ну, так я же говорю, здесь превалирует, наверное, вот эта вот неожиданность, судьба, судьбинушка, что ли так.
1: Нет, ну слушай, кто-то успел верный ответ написать словами.
0: Да, и
1: такие были. То есть кто-то просто цифры, ребят, присылали, да, а вот есть человек, который написал прям словами, и еще даже само слово «очки» написал, поэтому в целом, да, достойно уважения, но, к сожалению, не он был первым, а прекрасная девушка Диана, последние цифры номера 3941. Именно она первой верно написала цифру 4.
0: 4 турнирных балла разделяют между собой Гродненский Неман и футбольный клуб МЛ Витебск. Увеличится ли это преимущество уже в субботу, узнаем совсем скоро. Ну, а так пожелаем победы команде, ну и, конечно же, пожелаем всем нашим участникам тоже и победы в розыгрыше бокса, и залететь в список претендентов.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине един.
5: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Ты что это сделал?
8: Оплатил интернет бонусами.
7: А так можно было?
8: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
9: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: но нравится мне французский язык. Не знаю, как вот что они там поют, что говорят. Возможно, это какая-то несуразица и нелепица, но тем не менее звучит красиво вот это вот, знаешь, чуть-чуть вот это вот.
1: Да ты знаешь, мне кажется, все песни звучат на иностранном языке очень даже симпатично, пока не залезешь в перевод. Вот потом многие из них из плейлиста резко убираются. Поэтому, да, но согласна, качественный саунд.
0: А у тебя такие были моменты, когда
1: были, были, конечно.
0: О, я тоже загуглил, друзья. Да, действительно, иногда лучше не знать язык и просто слушать то, что нравится. Вот как, например, я и поступаю, да? И все, и замечательно. Поэтому у каждого свое. А мы встретимся в следующем часу.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Стратегию Беларуси по золотовалютным резервам разъяснил первый зампредседатель правления Национального банка Александр Егоров в эфире телеканала «Первый информационный», передает Белта. Он подчеркнул, что накопление резервов – это всегда поиск выверенного баланса между будущим и настоящим. Резервы – это не склад, а рабочий инструмент нашей политики. Прежде всего, мы его применяем, чтобы сглаживать резкие колебания валютного курса. Александр Егоров отметил, мы перешли от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды спокойствия. Сегодняшние 15 миллиардов – это плод работы над ошибками. Мы поняли, что запас должен быть не просто прочным, он должен иметь задел на случай самых непредсказуемых событий.
1: В мире.
2: НАТО хочет укрепить оборону своего восточного фланга с помощью создания новой структуры, позволяющей быстро перебросить войска в Латвию и Эстонию в случае конфликта с Россией, сообщает Reuters. По информации военных источников агентства, Германия и Нидерланды в координации с НАТО достигли соглашения о передаче германо-нидерландского корпуса, базирующегося в немецком городе Мюнстер, для защиты Латвии и Эстонии. При полной боевой готовности корпус может командовать 3 дивизиями, которые входят от 40 до 60 тысяч военнослужащих. На данный момент войска НАТО в странах Балтии на севере Польши находятся под единым командованием штаба в польском Щуцине. Пока не ясно, когда начнется создание новой структуры и сколько точно военнослужащих окажется под ее командованием в случае конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд европейских стран выразил готовность присоединиться к иску против запрета на импорт российского газа, сообщает ТАСС. Мы подали жалобу на Еврокомиссию из-за того, что в 2027 году прекратятся поставки российского газа, сказал он. Многие премьеры мне намекают, что возможно присоединяться. Напомним, в апреле Словакия подала жалобу в суд ЕС из-за запрета на закупки российского газа. Ранее Фицо отмечал, что Братислава не рассматривает подачу иска как конфликт с ЕС, а исключительно как вынужденную меру защиты своих экономических интересов. Политик убежден, что российский газ и нефть абсолютно необходимы ЕС. В Пекине представлена первая в мире интеллектуальная система просвечивающего электронного микроскопа, способная работать автономно, сообщает TVBRICS. Система выполняет все этапы анализа, перенос образца, визуализацию и обработку данных в полностью автоматизированном режиме без участия человека. Это позволяет изучать микромир более точно и наглядно. Просвечивающие электронные микроскопы являются ключевым оборудованием для разработки новых материалов в энергетике, химической инженерии и биологических наук. Однако на протяжении почти 100 лет управление такими приборами осуществлялось вручную, что приводило к низкой эффективности, субъективности результатов и сложностями проведения количественного анализа. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Так, тревожный тип личности, отзывайтесь, между прочим. Сейчас мы с вами решим все наши проблемы и ваши.
2: Я могу только моргать, я отозвалась, я тут.
1: Так, вот смотри, значит, как убрать тревогу? На самом деле, Нью-Йорк Таймс выпустили большую статью об этом, но если вкратце пересказать, и как же все-таки перестать накручивать себя, метод трех вопросов.
2: Угу.
1: Вот. Первый из них звучит как: это навсегда?
2: Да.
1: Так,
2: давай,
1: ну подожди,
2: дальше.
1: Но если мы устроены так, что любая проблема в моменте кажется вечной, спросите, будет ли это важно через 5 дней там, или через 10 дней.
2: Да,
1: поэтому
2: дальше.
1: Долгосрок. Так, хорошо, первое не сработало. Второе, это разрушит всю мою жизнь.
2: Ну, 50 на 50.
1: Вот, видишь, попробуй посмотреть шире, что в жизни все еще стабильно и хорошо, и к этому привяжись. И третий вопрос, что я могу контролировать прямо сейчас?
2: О, ну это не вопрос, ты уже знаешь целое размышление на
1: здесь,
2: тему.
1: Здесь вместо самокопания переключается как раз-таки мозг на действие. Вы выпишите вещи, на которые вы реально можете повлиять, и когда мозг видит конкретные шаги, он начинает искать решение, а не раскручивать ту самую тревогу.
2: Так, я поняла, чем я буду заниматься после эфира, явно работа сегодня подождет. Будем решать вопросы с тревожностью.
1: Будем тестить, да.
2: Конечно.
1: Тревожность личности получается, да, сидит напротив меня. Ну, пока Настя Гордеева тревожится там где-то внутри своей души, мы с вами пойдем далее. Раз будет шоу продолжается, спокойное, не тревожное.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: пятнице.
1: Смотри, сразу задаюсь тебе вопросом. Вот бывали ли у тебя такие ситуации, когда, например, ты в поиске работы, и тебе говорят, ну, к примеру, ты там не сильно долго проработавши, и тебе говорят, ой, слушайте, да, вы нам подходите, но маловато у вас стажа, хотелось бы побольше. А тебе всего там, к примеру, 20-22.
2: Ну, конечно, конечно. На старте, мне кажется, все, когда выпускались откуда-то, приходили на работу и слышали такие отказы.
1: И раньше как будто бы немножечко был тренд такой, чтобы увеличить свой стаж, да, где-то подписать в резюме, где-то там сказать, что заканчивал то-то, то-то. В общем,
2: параллельно подрабатывал, да все
1: да,
2: что угодно.
1: Да, да, да, да. Но теперь пошел тренд на занижение своего опыта в резюме. Понимаешь, с чем сталкиваются соискатели? До, оказывается, 80% опрошенных в возрасте от 30 до 45 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией.
2: Ай-яй-яй.
1: Знаешь почему? Потому что HR-ы боятся, что опытные работники начнут диктовать свои условия. Поэтому люди скрывают даты окончания вузов, чистят соцсети и укорачивают свое резюме.
2: Я все, что могу посоветовать, это найти HR-ов постарше, потому что
1: вообще,
2: в целом, я думаю, что тогда они подберут грамотный коллектив, потому что, ну, разношерстность, она должна присутствовать, потому
1: конечно,
2: что должны быть и более опытные ребята, и более молодые, для того, чтобы все-таки потом каким-то образом заменять.
1: Не, ну, понимаешь, просто боятся те самые люди, к которым приходишь устраиваться, что ты начнешь диктовать свои условия, попросишь там определенную сумму, например, в зарплате, просишь какие-то определенные, да, условия, но это не знаю, как они.
2: Я смотрю, работодателей качество работы особо не интересует, видимо. Главное, беспроблемный сотрудник.
1: Вот именно. Как говорится, важно нам не качество, а то, сколько мы можем сэкономить на сотруднике.
2: Естественно.
1: Да? Ну вот оттуда такие и берутся вот эти вот, да, статистики и статьи.
2: А потом все
1: рода
2: жалуются, что плохо все работают.
1: Вот именно. Поэтому, друзья, не скупитесь. Опытный сотрудник, он явно как-то старый друг лучше новых двух. Поэтому и здесь то же самое примерно. Опытный сотрудник гораздо может весомее быть, чем несколько таких молодых, но которые готовы плясать под чужую дудку.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: знаешь, что я хочу сказать?
1: Вот иногда эту песню нужно слушать в пятницу.
0: Да, определенно в пятницу, но иногда, послушав такие песни, можно сорваться и потратить какой-нибудь, например, семейный или свой отложенный бюджет.
1: Нет, ну свой на здоровье, семейный не трогать.
0: Нет, ну понятно. Ну а если вы вдвоем, например, зависите от музыки, и вот что-то звучит такое крутое.
1: Ну, все, собрались,
0: кажется,
1: поехали.
0: Ну это все на море должно. А потом, хлеба где брать потом?
1: Это твои проблемы.
0: Вот оно как звучит, оказывается. А получается, спонтанность тоже не всегда хорошо, не всегда плохо?
1: Конечно.
0: Ну вот, видите, вот такое у нас заключение. Пришли мы к такому на волне радио Витебск. Очень долго к этому шли. Целых несколько секунд. Но, тем не менее, пришли, это главное.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сегодня в рамках Международного форума по безопасности проведет ряд двусторонних встреч. В руководящих кругах Христианско-демократического союза обсуждают сценарий замены Мерца на нового канцлера. За сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, оставь.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Отличительные меткие черты присутствуют у нас в «Раз будет шоу» на волне «Радио Витебск». Это наша рубрика «Лови момент», где вы как раз-таки и присылаете свои вот эти вот меточки, заметочки, фотокартинки, фотокарточки, можно еще так
2: назвать. Ты решил перебрать все синонимы перед тем, как все-таки друзья, пожалуйста, присылайте нам свои фотографии, мы ждем.
1: Это я постарее хотел слово вспомнить. А как вообще раньше называли фотографию? Ну вот фотокарточки, да, наверное, так говорилось. Карточки, да, картинки, рисунки с помощью
2: Мы это дело потом загуглим.
1: Ладно, хорошо. Ну а сейчас вот как раз-таки будет у нас время сделать, пока вы активненько будете все это дело нам присылать. Для вас открыты, естественно, наши мессенджеры. Неизменны ни при каких условиях. Вайбер и Телеграм 7071-071, код 29.
2: Да, пожалуйста, туда присылайте свои фотографии, потому что в целом много времени это не занимает. Вот ты, кстати, пропустила, я ребятам рассказывала о том, что первая фотография делалась 8 часов.
1: Вот так вот. 8 часов требовалось сидеть и не моргать.
2: Да, сидеть и не моргать,
1: знаешь,
2: и не двигаться. 8 часов.
1: Фотке.
2: Поэтому, друзья, у нас с вами 8 часов нету, но есть примерно 8 минут на все про все. Но это так, в общем, это... поэтому что?
1: При каких-то там царях было вот эта вот первая фотография такой. Ну Николай Петрович, ну царь-батюшка, ну моргнули, ну переделываем.
2: Ну природу первой сфотографировали.
1: А, природа, знаешь, тоже непостоянная. За 8 часов, извините меня, тут у нас за несколько часов меняется от солнечных лучей до снегопадов и града.
2: Так там и фотография была не такая, к которой ты привык. Там,
1: ну,
2: знаешь,
1: ладно,
2: это все размытое, силуэты, все
1: хорошо,
2: дела, поэтому
1: окей.
2: Нормально.
1: Сейчас же устройства позволяют сделать более четкие фотографии. Поэтому, друзья, мы ждем. Отличайтесь через несколько музыкальных минут. Посмотрим, прокомментируем коротко, что вы тут прислали.
0: На радио Витебск разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Реклама на радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах Ника. Макароны Макфа, спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза Глобус 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Алло, ты где?
4: В Сенькорад. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В Сенькорад выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькорад. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькорад.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
7: Ну что вы тут поймали? Ну давайте мы рассмотрим.
8: Давай я.

0: ну, игрушечный гусь, не настоящий гусь, и подпись «Он уже устал». Есть тут еще и Ирина, фотография поля невероятно огромных размеров, и там стадо овечек, баранов.
1: С моим зрением, да. Это были коровы, все нормально. Даже когда
0: это
1: открыл
0: красота
1: фотографию.
0: Вообще.
1: Да, невероятно все это выглядит, да, действительно, Юля с нами тут делится своими фоточками цветочного настроения. Вы знаете, Александр с нами посредством Яндекс.Музыки, Яндекс.Станций.
0: Сергей в дороге у нас катается вместе,
1: да,
0: с Настей.
1: Дмитрий вот на фоне облаков фотографирует прекрасные виды. Знаете, мне понравилась еще какая фотография. Вот,
0: наверное, от Вероники.
1: Да, Вероника, во-первых, у вас сегодня день рождения, поэтому поздравляем вас с днем рождения. Всего самого наилучшего и счастья, радости.
0: А и вот... главное, женского счастья и побольше этой женской радости.
1: Ну, конечно, ну как же без этого. А вот про гусяру, вот этого вот, который
0: устал?
1: Игрушечный, да, у меня сразу вспомнилась такая, сейчас по интернету ходит видео, там, знаешь, нарисованные такие мультипликационные утки, и там песенка такая: папа, гусяра, мама, гусыня, сыня, гусыня, там папа, гусяра. В общем, невероятно.
0: Слава богу, я такого не видела.
1: Ай, ладно, я тебе потом покажу. Друзья, если
0: не хотите, надо,
1: кому-то
0: спасибо.
1: Хочу, кому-то тоже могу скинуть данный видос. Песенка-то прикольная. И, знаете, и детки радуются, говорят, отзываются на это. Вот. Ну, а мы же рубрику свою заканчиваем, да? Первое, что увидите вот в телеграм-канале, это будет полная подборка ваших фото. Поэтому мы погнали в следующий час. Там и услышимся с вами.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Москве продолжает работу первый международный форум по безопасности, который собрал делегации из более чем 100 стран, передает ОНТ-БАЙ. Накануне там открылась выставка «Геноцид советского народа», которую посетили секретари Совета безопасности Беларуси и России. Это просветительские проекты, раскрывающие исторические факты о преступлениях нацистов и их пособников в год Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на архивных документах, фотографиях и воспоминаниях свидетелей. Кроме того, секретари Совбеза Беларуси и России осмотрели стенды компании, на которых представлена военная техника, оборудование и модели транспортных комплексов обнаружения и подавления беспилотников. Сегодня в рамках форума Александр Вольфович проведет двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана.
0: В мире.
1: В руководящих кругах христианско-демократического

0: Евросоюза обсуждается сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Издание отмечает, что в социал-демократической партии Германии также не исключают сценарий замены канцлера. Мерц сейчас занимает последнее место в рейтинге популярности ведущих немецких политиков, а возглавляемый им Христианско-демократический союз уступает уже 7 процентных пунктов в альтернативе для Германии. Правящей коалиции ФРГ пока не удается добиться успеха в реализации обещанных ключевых реформ на фоне экономического кризиса в стране. США нанесли удар по судну в Тихом океане, которое якобы принадлежало наркоторговцам. Об этом сообщили в Южном командовании Пентагона. По данным ведомства, лодка перемещалась по известным путям наркотрафика в восточной части океана и участвовала в операциях по перевозке запрещенных веществ, что якобы подтвердила разведка. Один мужчина-наркотеррорист был убит в ходе этих действий, двое выжили, говорит в сообщении командования в соцсети X. Береговая охрана США занимается их поисками. С осени прошлого года американские военные периодически атакуют подозреваемые в перевозке наркотиков суда в Тихом океане и Карибском море.
1: В Беларуси.
0: За прошедшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Оперативники задержали двух курьеров, у которых изъято более 46 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД республики. Благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 47 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, заблокировано 36 фишинговых интернет-ресурсов, а также возможное совершение платежей в адрес 65 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 20 счетам, рассказали в МВД. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Вот знаете, сегодня мы уже успели поговорить о том, что лучше не стоит переводить песни, и есть вопрос. Хотели бы вы знать, что говорят ваши животные?
1: Ой, вот это вот да. Слушай, всегда меня такие приложения, которые выпускались, ну, из разряда шуточных, большинство из них было. Но, тем не менее, ты так надеялся, что сейчас вот намяукает твой четвероногий дружок что-нибудь, а тебе выдаст переводчик, что он хочет.
0: Ну, вот видишь, было шуткой, а стало не шуткой, потому что ученые-инженеры, они изобрели все-таки ИИ-ошейник для перевода с кошачьего и собачьего языка. То есть ты цепляешь ошейник, животинка мяукает, гавкает, а ты все слышишь уже на своем родном.
1: Ля,
0: вопрос, насколько это соответствует тем приложениям, которые были раньше, насколько это фантазии?
1: А работает в обратную сторону? То есть ты говоришь, что хочешь сказать, а он им переводит мяу-мяу-мяу-мяу.
0: Слушай, вот думаю, нет.
1: Если вот так вот, то это же получается, смотри, компаньон. Например, если живешь один, то тебе не с кем поговорить, например. Заводишь беседу с животным, и вроде уже как и дурку вызывать не надо.
0: Ну, ты знаешь, тут спорный вопрос, потому что в целом, я думаю, он смотреть на тебя будет примерно с такими же глазами, как будто надо, это раз. А во-вторых, все-таки спорят там ученые о том, что ни исследований толком не было, никаких там не предоставили, ничего вот этого официального. Поэтому вполне возможно, что вот те приложения там 15-летней давности, которые мяукали и гавкали тебе, вот они также сейчас работают.
1: Ну ладно, все равно штука прикольная. Этому мы ставим лайк определенно. Кто знает, возможно, через годик-другой действительно поговорим с братьями нашими меньшими.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Друзья, да, вот когда смотришь на красоту, прям таки и слова сразу забываешь, да, речь теряется. Да и в принципе, конкурсы красоты — это дело такое, достаточно серьезное. Не просто туда попасть, но и, конечно, очень напряженная борьба там происходит.
1: И между прочим, сегодня об этом вы еще успеете и послушать, а возможно и что-то даже уточнить. Потому что, друзья, сегодня у нас будет опять на волне подкаст «Женское дело». Это та программа, где мы встречаемся с героинями, с прекрасными девушками абсолютно разных профессий. И вот как раз-таки тема сегодняшнего выпуска – это «Витебская красавица», конкурс, который уже принимает заявочки и совсем скоро состоится, собственно, сам кастинг. Поэтому я думаю, что девушка, которая будет об этом обо всем рассказывать, она явно сможет вам дать такую полезную информацию, что желающих будет, ну, просто на отбой. Ну и, конечно, личные темы тоже будут затронуты.
0: Вы представляете, 37 лет вот не проходил этот конкурс, и спустя 37 лет, вот этот вот конкурс возвращается. В год белорусской женщины каждая участница может вот себя в нем проявить. Представляешь, там номинации интересные. Есть мисс от 18 до 28, миссис 29-49 лет и гранд мисс 50 плюс лет. Поэтому возраст абсолютно не помеха. Дорогие наши красавицы, красотки. Вот срок приема заявок до 31 мая. Вот.
1: Да, а 3 июня уже непосредственно сам кастинг будет проходить. Поэтому, девушки, все, кто хочет поучаствовать, милости просим. Но, собственно, Светлана, которая станет гостьей нашей программы, вот как раз-таки она сможет обо всем вам рассказать.
0: Присоединяйтесь на волну «Радио Витебск» с 14 до 15.00.
2: «Радио Витебск». Радио для тебя.

0: даже не думай.
1: Да, друзья, думать мы не собираемся. Вот нам тут говорят: детка, до свидания, а мы вам говорим снова здравствуйте, потому что есть нам что обсудить. Ну, по крайней мере, точно скоро появится. Потому что, друзья, мы вам прямо сейчас будем предлагать стартовую фразу, а вы уже предлагать в свою очередь вашему смартфону ее продолжить. Как он это сделает, вопрос, конечно, интересный, и это, в принципе, его проблемы. Ваша задача только выбрать слова, которые предлагает вам автозаполнение. А дальше целую фразу мы будем ждать.
2: С радостью присылайте все это к нам в Viber, Telegram, 7 071 071. Ну и фраза стартовая сегодня такова для ваших продолжений. А оно, поверьте, будет это продолжение. Как минимум три слова вам предложат на выбор. И вот нажимайте, какие угодно там составляйте предложения. В общем-то, фраза: возьму и назло. А дальше троеточие. Вот как-то вот так сегодня такое настроение. Давайте посмотрим, похихикаем вместе. Мне почему-то кажется, что очень интересные и веселые варианты должны прилететь. Ну, на все про все у вас, как всегда, несколько музыкальных. А дальше зачитаем. Напоминаю стартовую фразу: возьму и назло. Все, поехали.
3: Ты слушаешь «Разбудишь шоу». Реклама на радио Витебск.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности. 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: «Ника, давайте экономить вместе».
3: Подскажите, а где ближайший «Альфа-банк»?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: А помните ли вы стартовую фразу, которая была? А вот мы помним, она звучала следующим образом. Возьму и назло. А вот что придумало ваше автозаполнение, давайте проверять. Вот у Анастасии. Возьму и назло тебе, буду пить пиво с лимоном. О-хо-хо-хо.
1: Кому-то, видимо, не нравится вкус.
0: Возможно. У Екатерины получилось следующее. Возьму и назло по голове масло сливочное, чтобы все нормально брать было.
1: Я не знаю, как это работает, но звучит однозначно весело. Есть еще и Дмитрий. Возьму и назло, не буду тратить деньги. Вот хорошее назло. И Наталья присоединяется, говорит, возьму и назло, не буду ничего делать.
0: Тоже нормально.
1: Логика.
0: Возьму и назло, не знаю, как это сделать. Необходимо, чтобы все были довольны качеством обслуживания клиентов в этом году, пишет у нас Владимир. А Елена говорит, возьму и назло врагам на радость людям.
1: Вау, вау, какие красивые фразы пошли.
0: Да.
1: Есть еще и Сергей. Возьму и назло, я на работе сегодня буду работать.
0: Ух ты.
1: Вот такое назло имеет место быть. Возьму и назло тебе сделаю все, пишет Иван.
0: Ох ты, вот это да. А Татьяна говорит нам, возьму и назло с ним в комнате и в понедельник утром буду на работе. Вот так. А у Елены получается, возьму и назло напишу вам письмо с просьбой рассмотреть мое резюме.
1: Вау, это уже знаешь, когда очень хочешь на работу.
0: Да.
1: Есть еще и Сергей. Возьму и назло, все равно не будет ничего страшного. И возьму и назло всем подряд, буду пить и не буду ничего говорить, пишет нам Сергей.
0: Светлана присоединяется, говорит, возьму и назло, которая не замерзла птичка, что на сайте. Сразу это, птичку жалко. Так, Александр напишет, возьму и назло уйду. С уважением, Александр Анатольевич, спасибо за информацию.
1: Вау, вау, тоже хорошо.
0: Предупредил.
1: Да, дело хорошее. Смотри, тут тоже мне нравится очень сообщение. Возьму и назло, не буду тратить на тебя деньги. Вот такая угроза прилетела нам от Дениса. Да, и Татьяна тоже врывается к нам. Возьму и назло, я вам позвоню через полгода назад.
0: На, ничего себе, вот это да. А насчет Дениса, тут, скорее всего, угроза не нам, угроза тому, кому писал Денис.
1: Я думаю, тот, кому надо, услышал.
0: Да, Ольга нам пишет, возьму и назло на работу, и все дела в порядке у меня. А Андрей говорит, возьму и назло вам, пойду гулять сегодня без телефона. На даче будем сажать огород, полоть траву, косить траву.
1: Мне кажется, это было не автозаполнение,
0: ну, да.
1: Поэтому жалость присутствует, если вас держат в заложниках, моргните. Есть еще и Саша, возьму и назло, которое платим за ответ на это сообщение, было отправлено с праздником вас. И Владислав присоединяется, возьму и назло все, что угодно, и только в этом случае я не знаю.
0: Ну и хорошо, что неизвестность присутствует. Возьму и назло, забери заказ на ВБ и сняла твою карту. Вот, кстати, пишет нам Оля.
1: Спасибо, что предупредила.
0: Да, и Надежда говорит, возьму и назло в этом случае я буду в отпуске. А вот это как будто бы самое замечательное окончание нашей рубрики. Замечательно. Всем отпуска, друзья. Всех отпускаем.
2: Даже не думай. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Исполком Международной федерации студенческого спорта объявила о снятии всех ограничений с представителей Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства спорта нашей страны. Студенты-спортсмены из Беларуси восстановлены в правах на участие во всех соревнованиях. На решение Международной федерации студенческого спорта повлияли рекомендации Международного олимпийского комитета. Гандболисты Минского СКА и Мешков-Брест проведут второй поединок золотой серии чемпионата Беларуси, сообщает Белта. На прошлой неделе в стартовом матче мешковцы у себя дома неожиданно крупно переиграли действующих чемпионов страны 36-22. Сегодняшняя встреча в столичном спорткомплексе Уручи начнется в 19:30 и будет показана в прямом эфире телеканала Спорт ТВ. Третий поединок состоится 30 мая в Брестской Виктории. В первом матче серии за бронзу гандболисты Машеки победили на своей арене Гродненский Кронан с разницей в 7 мячей 31-24. Вторая игра этих команд состоится сегодня в Гродно. Медальная серия проходит до 3 побед. Полуфинальная стадия начинается в чемпионате Беларуси по мини-футболу, передает Белта. В стартовом матче серии за выход в финал лидеры регулярного сезона спортсмены столицы в спорткомплексе Уручи будут соперничать с гомельским БРЗ. Начало в 14:00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Второй поединок серии до 3 побед состоится 31 мая в Гомеле, а 4 июня соперники вновь встретятся в Минске. Вторая полуфинальная серия начнется завтра. В Орше действующий чемпион страны ВИТЕН примет гомельский БЧ. В золотой серии прошлого сезона ВИТЕН одолел столицу 3-2. В серии за бронзовые награды Минск был сильнее ВРЗ 2-1. Баскетболисты Минска и Гродно 93 продолжают серию за золотые медали 34-го чемпионата Беларуси. В двух матчах в лиге соперники обменялись победами. Сначала действующие чемпионы страны выиграли у минчан со счетом 68-54, а потом гости сумели взять реванш с результатом 67-61. Третий поединок состоится в Минске на площадке РГУОР. Начало игры в 19:30, прямая трансляция на «Беларусь-5». Там же 29 мая пройдет и четвертая встреча. После двух игр бронзовой серии также равновесие 1-1. В первой встрече в Могилеве Борисфен уступила Рубону со счетом 63-70, а потом хозяева победили витебчан с результатом 96-88. Третий и четвертый матч состоятся 28 и 30 мая в Витебске. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: завтрак.
1: Здравствуйте, хотите покушать? Это к нам, между прочим, если что. Ну как, не покушать, перекусить. Я бы назвал это перекусом. Хотя, когда одна пицца заходит...
2: В одного человека,
1: то да, как будто бы и поел уже неплохо. Но, тем не менее, предлагаю вам любой из вариантов развития данного события. Как раз-таки у нас на волне Радио Витебск.
2: Да, у нас на волне Радио Витебск второй завтрак, друзья. Это значит, что прямо сейчас вы можете уже начинать набирать номера студии 60-20-60-60-20-70. Потому что именно по ним мы с вами будем общаться и узнавать, какой же вариант ответа на предложенный вопрос сможете нам назвать именно вы. Собственно, вопрос сегодня у нас простой, но перед тем, как его задать, я буду убедительно просить изучить положение, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, потому что это важно, это иногда играет огромнейшую роль.
1: Да, кто выигрывал последние 3 месяца, учитывая данный месяц, вы, пожалуйста, уступите другим, а всем остальным добро пожаловать говорим. Ну и, собственно говоря, озвучиваем вопрос. Вопрос звучит таковым образом. Какое блюдо вы всегда готовите себе на день рождения? Правильным же ответом будет самый популярный ответ среди сотрудников радио Витебск. Вот и все. Предельно просто. Ну, давайте принимать звонки. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Какое блюдо?
3: Может быть, торт?
1: Нет, не торт. Вот представляете,
2: вот прям
1: не торт.
2: Блюдо, вот вы стоите дома и готовите. Это да. Такой тонкий намек, его прям надо готовить.
1: Да, что мы еще можем? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что мы готовим?
3: Салат.
1: Салат.
2: Нет.
1: К сожалению, не
2: мелькал
1: салат.
2: Мелькал там салат, но выиграл не он.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну что готовим?
3: Пюре с котлетами.
1: Не пюре с котлетами. Ну вот смотрите.
2: В сторону мясной продукции,
1: да.
2: Вы пошли верно.
1: В сторону мяса это правильно. Туда. Что же мы еще делаем? Такое любим такое. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Ну что?
3: Бутерброды?
1: Не бутерброды. Там прям надо заморочиться, приготовить.
2: Не настолько сильно там и заморочиться.
1: Да, но тем не менее надо вот это вот надрывать кисть. Как-то, чтобы рука поработала. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Ну что?
3: А версия горячая подойдет?
1: Горячая?
2: Горячая, ну оно горячим
1: оно
2: подается.
1: Горячее.
2: А вот что?
1: А что именно?
3: Что именно? Пусть будет тогда мясо по-французски.
1: Так,
2: ну, в целом это очень близко,
1: это близко.
2: Но
1: вот
2: еще как
1: если
2: это
1: еще
2: можно
1: раз
2: назвать?
1: Крутанете сейчас, можете вот забрать. Еще покрутите, вот близко вертится, знаете, когда да. Пол дома не спит.
2: Вот вы его когда готовите, вы с ним что-то делаете перед тем, как поставить его готовиться.
3: Отбивные,
1: все верно, все замечательно. Забирайте свою пиццу прямиком от волны Радио Витебск. А как ваше имя?
3: Любовь.
1: Очень замечательное имя. Скажите, пожалуйста, а вообще, а сами отбивнушечку любите?
3: Конечно.
1: О, замечательно.
2: Не одну задаешь, надо спрашивать, а пиццу любите?
3: А пиццу с удовольствием скушаем в обед.
1: Вот, замечательно.
2: Прекрасно. Поэтому, Любовь, мы вас, конечно же, поздравляем с тем, что вы выиграли. Пользуясь случаем, передавайте свои приветы. Возможно, есть повод кого-то поздравить.
3: Огромный привет моему коллеге, который меня подслушивает.
2: Ой, ну слушайте, это не подслушать, это поддержка.
1: Да.
3: И поддерживает, конечно, в том числе.
1: Вот, замечательно. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на линии. Мы расскажем, где и как забрать ваш приз. Но нам и давайте заслушаем варианты.
4: Отбивные. Салат оливье.
5: Жаркое.
4: Отбивные.
5: Отбивные.
4: Отбивные.
5: Отбивные.
6: Бутерброды с лососем.
4: Бутерброды с красной рыбой.
7: Салат.
1: Да, как по отбивным все пошли, да?
2: Ну, там подряд так получилось.
1: Да. Не, ну круто, что вот это вот все, салаты да тортики. Вот, пожалуйста, без мяса сыт не будешь. Поэтому наша победительница абсолютно права.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которое ты любишь. Реклама на радио Витебск.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: Всем салют, это Филатов и Керес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Керес.

0: шоу на радио Витебск.
1: Очень быстро мы с вами будем прощаться, потому что, как говорится, время не резиновое. Только резина резиновая, а все остальное не резиновое. Вот так вот. Видали, какие?
2: Очередной факт от Кузьмина на волне радио Витебск.
1: Да, запоминайте, записывайте, я уже говорю. Поэтому, друзья, мы передаем эстафетный микрофон для Наташи Баталко. У нее там музыкальный брач, новинки, премьеры и все-все, что вы так любите вот в этом плане музыкально-новостном.
2: Да, все про звезд, это все к ней. А мы, друзья, уже, в принципе, свою миссию выполнили. Кого-то накормили, кого-то в список занесли, кому-то музыку включили. В общем, все, что умеем делать только мы.
1: Это, знаешь, накормили, спать положили, но спать наоборот. Мы никого не укладывали, а наоборот поднимали ваше настроение с 7 до 11 утра. Мы услышимся с вами завтра. Это было «Разбудит шоу». У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня. Всем
2: пока-пока.
1: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Более 550 грузовых авто ждают въезда в Польшу и Литву, сообщили в Госпогранкомитете. Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки, сопредельник Козловичи. Здесь очередь грузовиков за 24 часа выросла на 95 единиц. Сопредельные контролирующие службы выполнили норму пропуска фур на 43%. Через погранпереход Бобровники сопредельные Берестовицы в Польшу проследовало 23% грузового транспорта. Перед литовскими Мядининкой, Каменный Лог и Шальчининкой, Бинекуни фиксируется 110 большегрузов. За прошедшие сутки их сотрудники приняли на свою территорию 16,38% авто от нормы.
1: В мире.
2: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу в будущем могут ожидать такие же проблемы в сфере безопасности, что и балтийские страны из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство. Об этом она заявила на пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, сообщают балтийские СМИ. Падение украинских беспилотников

0: стала системной проблемой в странах Балтии последние недели. Если в первое время серьезным инцидентом считалось лишь повреждение трубы на электростанции в Эстонии, то в Латвии упавший беспилотник спровоцировал пожар 4 резервуаров на нефтебазе в Резекне. Интенсивность полетов при этом не снижается. Парламент Шотландии поддержал призыв местных властей к проведению референдума о независимости от Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg. Инициатором данного предложения выступил первый министр Шотландии, лидер шотландской национальной партии Джон Суини. 27 апреля он заявил о намерении вынести вопрос проведения нового референдума о независимости на голосование сразу после местных выборов. 19 мая он одержал победу на местных выборах и был переизбран на пост первого министра региона. Согласно данным, опубликованным парламентом региона, 26 мая большинство депутатов, 72 против 55, проголосовали за то, чтобы поддержать призыв Суини к правительству Великобритании. В Австралии во время светового шоу над бухтой в Сиднее 89 беспилотников рухнули в море. Как сообщают местные СМИ, зрители наблюдали за синхронным полетом сотен светящихся дронов, когда часть летательных аппаратов начала отрываться от строя и падать в воду. После этого шоу сразу отменили, а все последующие выступления на ближайшие дни приостановили для проверки оборудования. Компания, ответственная за техническую часть шоу, заявила, что причиной происшествия стал непредвиденный сбой радиочастоты, который произошел сразу после взлета беспилотников. Из-за потери точности позиционирования часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: После такого мужчины всегда очень приятно появляться в эфире. Своим прекраснейшим вокалом настолько, что порадовал Тедди Свимс, подарил новинку «Мистер Know It All», а теперь настали и мои пару минуток славы. Свой эфир хочется начать сегодня с небольших рассуждений. Вот знаете, в мире любят говорить, еда – это лучшее средство от любых расстройств. И я на самом деле отчасти с этим согласна. Когда нам с вами грустно и плохо, чаще всего мы пытаемся съесть что-нибудь вкусненькое, и это работает. Но я могу сказать одно, что вот такие вот игры с игрой на самом деле чреват последствиями, поэтому во всем нужна однозначно мера. И мне кажется, все-таки при любых обстоятельствах лучше поможет, конечно же, прослушивание музыки. Хотя я надеюсь, что сегодня никто не расстроен из вас, а наоборот чувствует прилив сил, бодрости, позитива. Как-никак, все-таки на календаре уже середина трудовой, а значит, выходные к нам стали ближе, так что поводов для грусти я не вижу, давайте радоваться жизни. А еще, кстати, признаться честно, близко к нам очередная бранч премьера, которую мы, естественно, с вами сегодня обязательно послушаем, и звездные новости, которые узнаем в этой получасовке. В общем, пора начинать наш музыкальный бранч. Наташа Баталко уже у микрофона, ну и, конечно же, рада всех вас здесь приветствовать.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: Телеграм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Спасибо белорусскому диджею Тимошенко за трек «I Got You» в эфире, но сейчас мы поговорим с вами про зарубежных селеб. Есть у нас здесь традиционная рубрика «Бранч премьера», которая выходит по будням на регулярной основе, примерно в этот временной промежуток. Ну и, естественно, мы здесь с вами знакомимся с новой музыкой, причем не просто ее слушаем, а вместе оцениваем и активно голосуем. Так вот, сегодня мы будем оценивать творчество настоящего трио, потому что здесь собрались таланты Джон Саммит, Девольт и Джулия Чёрч. Давайте быстренько пробежимся по каждому из них. Напомню, что Джон Саммит — это американский диджей и музыкальный продюсер. Кстати, бывший бухгалтер. В свое время трудился он в офисе, считал денежки, а потом все это ему дело надоело и решил окунуться в музыку. И как получилось успешно, потому что его музыка включает в себя оригинальные треки и ремиксы. И на самом деле человек прославился на всю планету Земля, так сказать. Второй человечек у нас здесь присутствует. Это Девольт, диджей и продюсер из Калифорнии, завоевавший известность на танцевальной музыкальной сцене благодаря своему официальному ремиксу на песню Рианны под названием «Sex with me». Ну а потом начал творить и вытворять в музыкальном плане. До начала музыка у него была просто как хобби, а со временем она стала важной частью жизни диджея. После выпуска нескольких ремиксов и синглов в 2018 году он даже выпустил свой первый небольшой музыкальный сборник, где, так сказать, собрал туда и уложил все свои саунды. Ну и вокал нам продемонстрирует певица и автор песен по имени Джулия Чёрч, которая очень часто своими вокальными способностями отмечается во многих треках и сотрудничает с диджеем. Сразу скажу, что новинка у нас сегодня называется «Shades of Blue», в переводе означает «оттенки грусти», и в ней однозначно имеется смысл. Новинка про то, что у каждого из нас случаются разные неприятности, возникают проблемы. Хочешь, не хочешь, через них нужно проходить в этой жизни, и только тогда ты становишься, на левел выше, назовем это так. И не зря иногда говорят, что даже какие-то плохие состояния человеку очень важно пережить. И, кстати, когда словно поется в треке, если перевести с английского, пусть оттенки грусти украшают меня, пока я не приду в норму, и когда я пройду через это, все станет только лучше. Вот, в принципе, про что я только что и вещала. Здесь хочется добавить только одно. Что нас не ломает, делает сильнее. Но сегодня нас с вами уж точно ничего не сломает, а музыка в помощь, так что давайте ловить новинку в эфире, слушайте потом, как всегда, голосовать в открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Шоколад «Любимая Аленка» молочный с арахисом 5 рублей 59 копеек за 180 граммов. Творог «Савушкин» 5% жирности 3 рубля 35 копеек за 350 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
5: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Крис Браун был удостоен степени доктора философии в области визуальных и исполнительских искусств от Христианского университета Харвест. Учебное заведение подчеркнуло значительное влияние артиста на мировую музыкальную индустрию, хореографию, визуальное повествование и сценическое искусство, которое он оказывает на протяжении 2 десятилетий. Так что мы поздравляем этого парня. Продолжая тему наград, такая исполнительница, как Ферги, воссоединилась с группой Black Eyed Peas на недавней церемонии American Music Awards. Так вот, коллектив получил награду за свой трек «Rock That Body» в номинации «Лучшая ретро-песня». Также мы узнали, что французская певица Милен Фармер анонсировала выход новой песни, премьера которой состоится уже в эту пятницу. Трек является лид-синглом с предстоящего 13-го студийного альбома, релиз которого ожидается в этом году. А вот актриса Энн Хэтэуэй недавно в одном из подкастов рассказала, что 10 лет боролась с заболеванием, о котором никому не рассказывала. У актрисы выявили начальную стадию катаракты, и она чуть не ослепла на один глаз. В это время звезда фильма «Дьявол носит Прада» снималась в картинах «Интерстеллар» и «8 подруг Оушена». Ее состояние требовало постоянного контроля врачей. Только после операции актриса поняла, насколько неполноценной была ее жизнь до этого момента. И в завершение оскароносная актриса Джулия Робертс, звезда «Красотки», снимется в экранизации романа под названием «Домашняя экономика» Кэти Хейс, а также выступит продюсером картины. Так сказать, со своими коллегами по цеху Робертс купила права на киноадаптацию книги Хейс еще до ее выхода. Релиз романа запланирован на 2027 год, ну а сюжет книги и фильма пока держится в секрете. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: обмен старых украшений ждут вас. Диаманты исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону +3 529 689 77 78.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: под классный трек Best Bad от нашего талантливого белорусского диджея Веды врываюсь в эфир. На часах у нас уже 11:43. Я думаю, лишним не будет сейчас пробежаться по эфирному плейлисту и узнать, кто же нас порадует своей музыкой. Так вот, совсем скоро здесь отметится моя Мишель, подарит нам свой новый хит «На малиновой луне». Прямо сейчас в эфире будут парни Алок, Дейком и Малоу. Отыграют для нас свою зарубежную работу под названием «Unforgettable». Так что мой совет, ребята, один. Прибавляйте громкости в динамиках, двигайтесь в такт, устраивайте на рабочих местах физкульт-минутку. Не забывайте, что движение – это жизнь. Как вариант, кстати, можно еще и поголосить, продемонстрировав свои вокальные способности. Поверьте, лишним не будет. В общем, всем хорошего настроения и прекрасного дня.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Не знаю, как вам, друзья, мне лично под эту новую работу под названием Let Me Be от The Second Voice трудиться не хочется. Хочется отдыхать и чилить. И радует только одно, что выходные к нам все ближе и ближе. Ну а с учетом того, что пока у нас на часах практически 12:00, рабочий день, естественно, в самом разгаре. Так что будем работать. К сожалению, деньги с неба просто так не падают. Кстати, по поводу работы и активности предлагаю сейчас заглянуть в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», кто еще туда не заглядывал, и проголосовать за сегодняшнюю бранч-премьеру. Напомню, что на повестке этого дня у нас была новинка под названием «Shades of Blue» от талантливых ребят. Здесь руку к творчеству приложила два диджея, Джон Саммит и Девольт, и вокал свой продемонстрировала певица Джулия Чёрч. У нас есть пост, три варианта ответов. Сегодня они такие: хорошая работа, пойдет и пролетает. Вы выбираете нужный, подходящий своему музыкальному вкусу. Ну и если есть желание, под постом делитесь мнениями и впечатлениями. Ну и, естественно, ваши реакции, эмодзи, это тоже все приветствуется. Если новинку пропустили в эфире, у вас есть прекрасная возможность там ее немножечко прослушать и поближе познакомиться. Так что действуйте. Ну а мы завершаем этот стартовый час музыкального бранча. Впереди у нас своим творчеством отметится немецкий музыкальный проект под названием «Энигма». После него в эфир ворвется Татьяна Белоголовкина. Она расскажет самые свежие новости и метеоподробности.
1: Радио Витебск.

0: слушает. Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. В последний четверг месяца, 28 мая, по сложившейся традиции, профсоюзные юристы проведут прием граждан во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Подробнее о месте и времени проведения правового приема можно узнать на сайтах областных Минского городского объединений профсоюзов, отметили в Федерации. Во время выездных правовых приемов граждан консультируют, например, по вопросам оплаты труда, предоставления гарантий по коллективным договорам, трудовым и социальным отпускам, правомерности дисциплинарных взысканий, условий выполнения контрактов.
0: В мире.
1: В КНДР провели первые испытания крылатых ракет с применением искусственного интеллекта. Передают СМИ, вооруженные силы страны осуществили тестирование комплекса вооружений комбинированного типа. В него вошли тактические баллистические ракеты, артиллерийские ракеты и высокоточные крылатые ракеты с искусственным интеллектом, способные преодолевать расстояние до 100 километров. В рамках тестовых запусков особое внимание уделили проверке точности поражения целей новейшими ракетами. Испытания прошли под личным контролем лидера КНДР Ким Чен Ына. Канада ужесточает пограничный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола. С 30 мая прибывающие из Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана должны будут проходить 21-дневный карантин, сообщают СМИ. Мера коснется тех, кто находился в этих странах в течение последних 3 недель. При наличии симптомов путешественников будут направлять в больницу для обследования. Кроме того, с сегодняшнего дня страна временно приостанавливает действие ряда иммиграционных документов для жителей стран с высоким риском распространения вируса. Это касается даже ранее выданных виз и разрешений на поездку. В шведском городе Гетеборг беспилотный автобус столкнулся с трамваем спустя час после выхода на маршрут, пишет Белта. Инцидент произошел в первый день испытания автономного общественного транспорта. По информации регионального оператора, автобус ЕАТАК турецкой компании «Карсан» резко затормозил, после чего в него сзади врезался трамвай. В результате происшествия никто не пострадал. В компании «Карсан» заявили, что причины аварии выясняются. По предварительным данным, инцидент мог быть связан с дорожной ситуацией, а не со сбоем системы автономного управления. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как платить?

0: Весто будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске 13-15 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: проверить телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет на любимой волне Радио Витебск. Прекрасный будний день в самом разгаре. Продолжаем его бранчевать и проживать вместе. Причем, мне кажется, делаем мы это душевно. Впереди у нас, как обычно, будет очень много музыки для вас. Как русскоязычной, так и зарубежной. Разная интересная развлекательная информация. Потихонечку, кстати, можно продумывать свои приветы и поздравления и запускать их через виртуальных почтовых голубей. Ну и, конечно, мы с вами еще в ближайшем будущем по миру попутешествуем. Поиграем в чемоданное настроение. Не без этого уж. Ну и, конечно, за игру огромное спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира», и за предоставление замечательных подарков для вас. Ну и, конечно, хочется сказать нашим слушателям дорогим тоже спасибо большое, что проводите эти дни вместе с нами.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Чемоданное настроение.
1: Я думаю, другие подруги, сейчас самое удачное время для того, чтобы мы с вами сыграли в чемоданное настроение. Напомню, что игру предоставил наш партнер, турагентство «Багира», и предоставил классный подарок для всех вас. Это поездка бесплатная в Крым и обратно. Та самая, условно назовем, путевка, которую вы можете выиграть на этой неделе. Основной розыгрыш состоится уже в пятницу. Мы узнаем имя победителя, кто поедет на Черное море этим летом. А пока продолжаем отбираться в список финалистов. Играем с вами через Viber, номер мессенджера 7071071. Ваша задача туда прислать название страны либо государства. Причем, сразу скажу, сегодня здорово, если вы мне пришлете не просто название страны, а через запятую напишите еще определенную часть этой страны. Ну и, естественно, я расскажу сейчас свое задание. Сегодня мы говорим не про законы, не про какие-то традиции, а про масштабные мероприятия, которые происходят в мире. И забегая наперед, я когда-то про этот фестиваль смотрела по телевизору одну программу, и, естественно, мне очень хочется когда-нибудь туда попасть со своими друзьями, чтобы классно провести время. В общем, фестиваль называется Burning Man, горящий человек. Ежегодное мероприятие проходит в пустыне в одной из стран. Событие начинается в последний понедельник августа, ровно в полночь, и длится целых 8 дней. На неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, часто каких-то фантастических форм. Некоторые из них сжигаются создателями до окончания фестиваля. Но и фишка этого мероприятия, там в течение недели ездят сотни мутированных машин самого невероятного вида. Многие участники ходят в необычных костюмах. Приехавшие в пустыню артисты дают выступления. Происходят разные популярные танцы. Ну и на нескольких танцполах круглосуточно работают диджеи. Ну и самое интересное, что когда вы туда приезжаете, перед вами сплошная пустыня, поэтому вы должны взять с собой палатку, все атрибуты, чтобы вам было где переночевать, что кушать. И, в общем, про это тоже нужно думать. Ну и здорово, что люди после того, как покидают эту пустыню, наводят там идеальный порядок. В общем, где проходит Burning Man. Присылайте свой вариант ответа в Viber.
0: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

Ну, могу сказать одно, что сегодня неправильных вариантов ответов у нас вроде бы даже как пробежалось глазами и нет. Естественно, Burning Man проходит в пустыне Black Rock, но на самом деле нужно было написать, просто даже этого было бы достаточно, штат Невада, Соединенные Штаты Америки, ну или те же самые США. Поэтому, естественно, у нас есть человечек-победительница, девушку зовут Татьяна, у Танюши номер телефона заканчивается на такие циферки, как 3264. Именно она в Вайбере среагировала первой. Тань, я вас поздравляю, вы попадаете в список финалистов. Ну и, как говорила, разыгрывать приз мы будем уже в пятницу. А значит, два вакантных места, друзья, у нас еще однозначно остается. Так что принимайте участие уже как раз-таки завтра. Я же всем слушателям напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск», и за это получайте скидку 5%. Всю информацию, если надо, узнавайте у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Участники выездного заседания Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси посетили УАО «Нафтан». На пожаре в Оршанском районе погиб мужчина. 30 мая в Витебске ограничат движение транспорта из-за зеленого марафона. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: Всем привет. Меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на «Радио Витебск».

0: Полезный бранч.
1: Немного музыки с вами послушали, а теперь предлагаю поболтать. Есть у нас тут классная рубрика под названием «Полезный бранч», где всегда мы рассказываем какую-то действительно полезную, нужную информацию. И уверена, сейчас она, вполне возможно, даже многих порадует. Как говорится, не одними треками, друзья, мы с вами едины. Значит, рассказываю. Ученые из университетского колледжа Лондона впервые доказали на биологическом уровне, что пение, рисование, танцы и даже просто походы в музеи и галереи помогают замедлить старение, причем утверждают, что все это дело работает даже лучше, чем спорт. Те, кто занимаются творчеством или искусством хотя бы раз в неделю, замедляют биологическое старение на 4%, а это примерно минус 1 год от реального возраста. Для сравнения, еженедельные физические упражнения дают всего 6 месяцев омоложения. Как говорит профессор Дейзи Фанфорд, участие в художественной и культурной жизни следует признать полезной для здоровья практикой наравне с физической упражнениями. Вывод, кстати, был основан на анализах крови и опросах более 3500 участников исследования. Ну, поэтому впереди у нас с вами что? Выходные. А значит, самое время продумывать, какие галереи и музеи вы, так сказать, куда-то сходите и приятно проведете время. И я думаю, от этих своих походов однозначно и омолодитесь, и что-нибудь интересное, так сказать, увидите. В общем, принимайте информацию к сведению, ну а мы продолжаем наполнять этот день недели любимой музыкой.
0: Полезный бранч.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телеграмм-банк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В эти дни в области проходит выездное заседание Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Накануне его участники во главе с председателем Федерации Юрием Синько посетили ОАО «Нафтан». В рамках программы мероприятия на Новополоцком нефтехимическом комплексе состоялся круглый стол закрепления гарантий работников в коллективном договоре, на котором обсудили актуальные вопросы социальной защиты и социального партнерства, охраны труда и работы с молодежью, пишут «Витебские вести». В выездном заседании приняли участие руководители и представители 15 отраслевых профсоюзов страны. На пожаре в Оршанском районе погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, накануне в 22:22 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного дома в деревне Загородная. Когда подразделение МЧС прибыли на место, горела одна из квартир одноэтажного шестиквартирного жилого дома. Войдя в горящую квартиру, во вкладовой комнате спасатели обнаружили труп мужчины 1977 года рождения. Пожар оперативно ликвидировали. Жильцы соседней квартиры покинули их самостоятельно и не пострадали. Огнеметчики в квартире повреждены потолочные перекрытия, стены, имущество. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы. Зеленый марафон впервые пройдет в Витебске 30 мая. Маршрут забега пройдет по исторической части города, мимо старейшего Благовещенского храма, художественного музея, ратуши, бывшего дворца губернатора, арт-центра Марка Шагала и других достопримечательностей. По маршруту забега на нескольких улицах движение будет временно перекрыто. В частности, с 10 до 13 часов по улице Калинина, с 12 до 12:40 по улице Замковая. Также с 11:50 до 12:20 будет ограничено движение транспорта по улицам Ленина, Советская, Толстого. В данный период времени движение общественного транспорта будет осуществляться по объездным маршрутам. Белорусская железная дорога временно изменит график движения поездов на участке Минск-Орша. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на участке Минск-Орша с 1 по 4 июня, а также с 8 по 11 июня. Отдельные поезда межрегиональных, региональных линий бизнеса и эконом-класса будут следовать измененным расписанием и маршрутам. Отдельные поезда будут отменены. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧМ поезд», а также по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, кратковременная.

0: Дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10 с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: агент.
1: Только что, девчонки и мальчишки, под новинку Swim от группы BTS мы с вами врываемся в новый час на волне радио Витебск. Смотрю, здесь погода у нас сегодня за окном как-то совсем портится. Похолодало, не очень сильный ветер. Так что, если вы вдруг куда-то собираетесь, ветровка и худи точно вам не помешает, как и зонт. Но все мы знаем одну фразу. У природы нет плохой погоды. Так что продолжаем работать, прекрасно проживать этот экватор трудовой недели. Потихонечку уже готовимся к выходным. Ну и, конечно, сейчас в данном случае будем радовать ваших родных и близких, а именно будем здесь передавать приветы, поздравления, признания в любви. Наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Пишите, не стесняйтесь, совсем скоро в эфире будет озвучка.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багет».

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

этот достаточно прохладный ветреный денек настолько, что в своих объятиях согрел исполнитель «Лирик» благодаря композиции «Обними». Ну а теперь согреваться мы будем при помощи ваших приятных сообщений. Здравствуйте, прошу передать моей любимой жене Сандре огромный привет. Муж Артур написал. Так, есть у нас вот такое вот поздравление. Пишет Михаил. Добрый день, с днем всемирной морской славы России и Беларуси. 197-й годовщины легендарной даты победы экипажа брига «Меркурий» российского флота. Его капитана, нашего этнического земляка, родом из Дубровна, Александра Ивановича Казарского в бою с кораблями Османской империи. Ура, ура, ура. Вот такое вот поздравление прилетело. А также есть сообщение здесь у нас от Юлечки. Здравствуйте, передаю привет Колокольцевой Машеньке, Цыгановой Елене, Савченко Татьяне, а также Сергею. Всем хорошего дня. Юля попросила поставить любимчика Ваню Дмитриенко. И здесь несколько композиций было на выбор. Ну, в данном случае давайте вспомним его работу под названием «Настоящая». Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Музыкальный агент.
1: Наша поздравительная программа продолжается, и будем дальше радовать ваших любимых. Начнем сейчас озвучку с поздравленица. Добрый день, любимое радио. Сегодня очень хочется поздравить с днем рождения любимого мужа Попалова Руслана. Любимый, я поздравляю тебя с твоим праздником. Помимо здоровья и счастья, я желаю тебе всегда стремиться к мечте, не опускать руки и помнить, что я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя. С днем рождения, милый, люблю до луны и обратно. Твоя любящая жена Наташа написала. Есть послание от Александра. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Как всегда, передаю горячий привет своей семье Зуевых, особенной персональной супруге Анне, также сыновьям Диме и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые дорогие и самые лучшие. Есть еще приветы для Вадима Сергеевича, Артему Семенову, Лене и Андрею Саве, Максиму и Игорю, Олегу и Вячеславу. Мне тоже вижу привет, а также отдельный привет всему коллективу радиостанции Витебск и всем хорошего дня. Написали нам еще вот в телеграмме, как раз таки здесь, помимо Вайбера. И опять всем здравствуйте. Забежала передать привет Сашке от Алисы. Люблю тебя, родной. Целую. Наталья, вам отличного настроения. Алис, я вам тоже желаю позитива на всю эту неделю. Кстати, Алис попросила по возможности поставить песню «Тону» от Holy Flame. Ну, раз хочется послушать, чего мы будем вам отказывать?
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Совещание об итогах внешней торговли за первый квартал провели в правительстве Беларуси. США сокращают численность войск, которые могут отправить в Европу. Рекордный джекпот жителей Чехии выиграл лотерею 120 миллионов евро. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Перед тем, ребят, как озвучивать очередную порцию посланий, у меня есть для всех одна полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 белорусских рублей, сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, а также подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, если наберете в отдел кадров 227608, а также имеется номер мобильный, код 29 829 47 68. Ну а теперь, конечно же, переходим к вашим сообщениям. Добрый день, любимое радио. Передайте пламенный привет Зуеву Александру. Чудесный день сегодня наступает. Начни его с достойнейших идей, и пусть улыбка на твоем лице сияет. Улыбнись и вообще не грусти. Жена Аня написала вот такие вот слова поддержки. Здравствуйте. Передайте привет Надежде и Давиду от Миланы. Добрый день, радио Витязь. Передаю огромный привет Андрейке. Желаю, чтобы всегда были люди близкие рядом. Пусть каждый день добавляет уверенности и спокойствия. Впереди ждут только приятные перемены. Мы тебя очень ждем дома. Крепко обнимаем. Твоя Натали. Наташа, кстати, попросила поставить русскоязычную песню под названием «Розовый туман» от диджея Smash и Dor. Давно, мне кажется, эта песня, кстати, не играла у нас в эфире. Как раз-таки очень даже подойдет для того, чтобы разбавить эфирный плейлист. Наташ, ожидайте, а я еще захвачу несколько посланий. Здравствуйте, Маша Колокольцева. Знай ты наше солнышко. Колоколнышко и большое количество здесь цветочков девчонки прислали. А также передаю огромный привет радиостанции «Витебск» и встречный привет Александру Зуеву на 43-м автобусе от Славы. Ну, вот как-то так пока. Все остальные сообщения, друзья, вижу. Не переживайте, в рамках этого часа обязательно все прочитаем. Ну, а сейчас будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
6: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Только что насладились с вами творчеством проекта музыкального поп. Подарили нам здесь трек «Have you ever seen the rain?». Мне кажется, у вокалиста этого коллектива просто потрясающий вокал. Заслушаться можно. И, конечно, мне кажется, даже не хуже, чем у Тедди Суимса. Ну, теперь не о музыке будем говорить, не о вокале человека, не о голосе, а будем читать ваши послания, которые к нам все прилетают и прилетают. Добрый день, Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею. Александру на МАЗе 1372. Вадиму на МАЗе 1369. Вам, Наташ, тоже привет отдельный. Благодарность за крутую музыку на любимой волне. Леночка, спасибо, что вы постоянно с нами и слушаете ее и получаете удовольствие. Это очень радует. Всем отличного настроения и хорошего окончания рабочего дня. Есть вот такой привет у нас, а именно. Привет, Рассоны, а также деревня Бирюзова, Виталька Субач и Димка Струк. Привет, хорошей вам погоды. Есть еще вот сообщение. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному внуку Андрею. Андрейке, удачного тебе дня в любую погоду, и пусть на душе будет всегда тепло, светло и уютно. Отличного настроения, крепкого здоровья и приятных, радостных новостей. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Бабуля Люба написала. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, Телеграм 7071071. Ну а мы возвращаемся к нашему эфирному плейлисту. И здесь у нас будет зарубежный трек. Называется он «Пам-пам». Над ним потрудились Димитри Вегас, Дэвид Гетта и Лорин. Музыкаль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Сказал Боярский, черт побери, какие соблазны. И вот слушай, даже я растерялась немножечко. Только хотела сказать, что про море мы сегодня поговорили, в игры про море тоже поиграли. Осталось, друзья, естественно, зафиналить нашу программу «Музыкальный агент». У нас тут, кстати, еще пару сообщений имеется. Передайте целенаправленный привет Паше Григорьеву, написал Александр. Здравствуйте, холодный цех передает привет в соседний мясной цех Сыченко Светлане. Желаем вам, Светик, отлично доработать последнюю смену. Желаем счастья, любви и добра, а также привет Бахир Олегу. Вот, вроде бы все. Вот теперь все прочитали. Ну и слово можно дать.
3: Даже в принципе все сказала. Вот сейчас не это бы все, а вот то, о чем
2: ворвалось неожиданно.
3: Да, там поется «Здравствуйте, друзья». Я вот думала, что погодные обстоятельства, которые нам предрекают все синоптики, они как-то отразятся на нашем состоянии, то есть в целом, да, на работе.
2: Настроение.
3: А вот нет, а настроение все равно лучше. И здесь я согласна с Баталкой, которая каждый раз уверяет вас в том, что если вы будете слушать музыку, будете любить себя, будете кайфовать, да, от каждого дня и от всего, что вас окружает, то и все будет
2: все
3: хорошо.
2: Это
3: вы будете
2: работает.
3: Жить в моменте и счастливо. Вот. А насколько еще вы будете, как это сказать, вовлечены в красоту или привлечены красотой, наверное, вот так вот будет вернее, я узнаю уже в следующем часе, потому что у нас сегодня просто невероятная встреча с человеком, которого будет интересно слушать, а еще интересно видеть. Дело в том, что ее будет транслировать, точнее, всю программу будет транслировать телеканал «Витебск», а эта очаровательная леди когда-то стала красавицей, витебской красавицей, одной из, когда это случилось, очень давно, кстати. Об этом мы тоже расскажем. И вот сегодня эта красота здесь, в прямом эфире, для вас. Мы будем узнавать о том, как возрождается конкурс, с подачи кого, да, и вообще все тонкости, все какие-то правила и нюансы мы узнаем из первых уст, так что не переключайтесь, как говорит известный человек, слушайте радио. Ну и в начале очередного, после новостей и метеоособенностей, мы уже будем встречаться здесь, вы можете свои вопросы готовить и задавать.
2: Ну и самое главное, да, как Даша сказала, можно будет не только послушать, но и посмотреть.
3: И посмотреть.
2: Что тоже очень даже интересно. Да, друзья, так что я покидаю эфирную студию, уже будем прощаться с вами до завтра.
3: Но Баталка тоже красивая, кстати.
2: Вам спасибо, спасибо. Вам, друзья, хорошего дня. Вот, Наташа Баталка была на связи. Как всегда, всех крепко обнимаю. Ну и, конечно, говорю пока-пока.
1: Музыкальный

0: В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли за первый квартал текущего года и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту, сообщили в пресс-службе правительства. Там отметили, что тема крайне актуальная и критически важная. Состав участников совещания внушительный. Предварительные итоги работы за 4 месяца у нас есть. Они показывают, что те положительные тенденции, которые у нас были по итогам первого квартала и далее закрепляются. Мы увеличиваем наши темпы роста экспорта. Но вместе с тем, за этими общими цифрами нам важно видеть детали, отметил Александр Турчин.
0: В мире.
1: Пентагон существенно сокращает численность воинского контингента, предназначенного для развертывания в Европе в рамках договоренности с союзниками НАТО в случае возникновения потенциальной кризисной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным источников издания, речь идет об уменьшении военного потенциала на 1/3 или даже наполовину в зависимости от вида вооруженных сил. Сокращается численность войск, которые Вашингтон может выделить членам НАТО в течение первых 10, 30, 180 дней возможного конфликта, включая обязательства США по предоставлению стратегических бомбардировщиков и других сил дальнего поражения, некоторых систем вооружения ВМС и самолетов-заправщиков. В Южной Корее мужчина ранил ножом двух человек в офисе LG Electronics. В результате нападения двое мужчин в возрасте 40 и 50 лет доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Предполагаемый злоумышленник сперва покинул место преступления, а позже позвонил в полицию с намерением сдаться. Его задержали на пути к участку. Согласно предварительной информации, подозреваемый работал в компании-партнере LG Electronics. По его словам, он якобы подвергался травле на рабочем месте со стороны пострадавших и напал на них, потеряв самоконтроль. Житель Чехии выиграл рекордную сумму в лотерею – 120 миллионов евро. Об этом сообщил новостной портал «Иднес». Предыдущий рекордный выигрыш в стране был зафиксирован в мае 2015 года. Победитель «Евроджекпот» получит свой выигрыш на банковский счет в течение 60 дней с момента проведения розыгрыша. По закону организатор обязан выплатить всю сумму полностью, однако 15% от нее, около 18 миллионов евро, будут направлены в государственную казну в качестве налога. В лотерее «Евроджекпот» приняли участие жители 19 европейских стран. Второй по величине выигрыш составил 98 миллионов. Его получили 4 игрока из Германии и один из Норвегии. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 63%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14, ночью местами. Утром и днем во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багира».

0: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать».
1: Всем известно выражение, что красота спасет мир. Уж не знаю, как спасет, но украсит и сделает его ярче однозначно. Ну, а если люди будут счастливы, если люди будут радостны, я уверена, тогда и мир сам собой спасется. Его не нужно будет спасать, он будет в безопасности. К чему все это я говорю и к чему эта подводка, друзья? Добро пожаловать на программу, которая проходит у нас в эфире, в прямом эфире, интерактивная площадка, где можно пообщаться, где можно узнать много подробностей каких-то о интересных людях, и можно эти вопросы, то есть какие-то нюансы или что-то вы хотите уточнить, можно задать напрямую человеку, гостю нашей студии. И добро пожаловать, так называется наш проект. Сейчас он на волнах радио номер один в регионе. Меня зовут Дарья Потехина, и напротив меня красота. Витебская красавица, а вот образца какого года и что и как это было, мы узнаем сегодня в нашем проекте. Поэтому не переключайтесь, будьте с нами рядом, задавайте свои вопросы. 7-0-7-1-0-7-1 в Viber и в Telegram Радио Витебск. Ну и я уже, конечно, проанонсировала нашу встречу, но тем не менее, еще раз об этом скажу. Здесь у нас в гостях, наверное, начну я с официального представления, поскольку вы являетесь заведующей отделом международного сотрудничества государственного учреждения Центр культуры Витебск, Светлана Авдеева. Здравствуйте, Света.
2: Здравствуйте, Даша.
1: Очень приятно, что вы нашли время, и еще вдвойне приятно, что в Витебске вы у нас в студии впервые, в студии радио. А Света говорит, я бывала на радиостанциях разных, мировых, причем далеко за границей, а вот до нашей, до близкой, до родной и не дошла. Вот сегодня дошла. Ну, видимо, так совпало, что в год белорусской женщины вот такая красивая женщина должна здесь была появиться. Ну и символично то, что мы сегодня встретились, потому что у нас есть несколько поводов. Один из них и, наверное, такой общий, это год белорусской женщины. Ну и отсюда вытекает появление, возвращение и возрождение конкурса «Витебская красавица». Спустя 37, вы только задумайтесь, я думаю, что некоторые слушатели сейчас даже ничего не в этом возрасте, им еще даже нету стольки, вот 37 лет прошло, и снова этот конкурс легендарный возвращается к нам. Ну и от Светланы мы сегодня хотели бы узнать, конечно, подробности. Света – участница этого конкурса, как вы уже поняли, и не просто так она появилась в студии, то есть она расскажет о том, что будет, и расскажет о том, как это было. Ну, а подробности в эфире следите за этим. Светлана, давайте начнем сразу по порядку, что с 2014 года вы возглавляете как раз-таки свой отдел. Вы занимаетесь чем? Давайте немножечко так просто расскажите о том, чем вы занимаетесь у себя на работе, потому что все-таки даже красавицы работают, представляете, да? Даже принцессы.
2: Ну, начну с того, что отдел международного сотрудничества – это как бы культурная дипломатия в центре культуры.
1: Дипмиссия.
2: Дипмиссия такая своего рода. Поэтому в вектор нашего такого коммуникации входит дипмиссии за рубежом и представительство у нас в Республике Беларусь. Это концертные директора, это продюсерские центры, это международные исполнители в разных странах мира. Поэтому мы всегда стараемся привлечь на каждый наш проект новую какую-то страну, новую фишку. И я думаю, даже в этом году на легендарном юбилейном фестивале в июле тоже будут новые страны.
1: Ну, и я не сомневаюсь, что когда было принятие решения о том, кто должен представлять и быть дипломатическим лицом как раз этого отдела, естественно, обратили внимание на вас, потому что, ну, сначала вы берете красотой, потом, естественно, умом, и когда люди начинают понимать, что такая красавица еще такая умница, и она прекрасный собеседник. Я еще не совсем знаю, какой человек, но уверена, что человек тоже замечательный. Об этом, я думаю, что сложится мнение у нас в процессе разговора. Так вот такая дипмиссия, и о том, как вы реализовываетесь в профессии, у нас тоже сегодня будет разговор, потому что в рамках проекта «Добро пожаловать» существует еще подкаст «Наш такое женское дело». И поскольку вы яркая представительница красивых белорусских замечательных женщин, поэтому будем сегодня узнавать немножко о вас, о личности вашей. Но главное – это конкурс. Итак, впервые, для справки, конкурс «Витебская красавица» прошел летом в амфитеатре 1989 год. Вы, наверное, помните, как это было. Это был дождь, и забыть этого невозможно. Жюри возглавил знаменитый артист Александр Абдулов, а ведущим выступил... Подсказываете, кто?
2: Леонид Якубович.
1: Леонид Якубович. Я посмотрела фотографии, тогда он темноволосый, но такой же усатый. Более 300 девушек принимали участие в конкурсе на разных его стадиях. И спустя 3 месяца подготовок, репетиций, фотосессий как раз в этом конкурсе приняли участие 22 конкурсантки, 22 девушки.
2: Верно.
1: Верно. Так, ну и еще нашла информацию, мне просто самой стало интересно, когда же крыша появилась над летним амфитеатром. Потому что ежегодно, я тоже помню, как это было, куча зонтов, и как только Славянский базар, сразу портится погода. То есть ни одной славянки у нас без дождя не проходило. Люди сидят с зонтами, все запасаются ими, плащами всевозможными. И вот оказывается, что крыша появилась только в 2007 году. Да? То есть ежегодно люди ходили, их это не пугало. Совершенно не пугало, с какого? В 88-м фестиваль польской песни проходил.
2: Да,
1: первый. И вот с тех пор все прекрасно себя там чувствовали.
2: То есть крыша была физическая, она практически ежегодно на фестивале создавалась из зонтов и каких-то средств таких защиты.
1: Сплачивала людей,
2: потому что сиденья тоже были особенные в то время. Они были деревянные, немного просто разлинейные на места.
1: Да, помню.
2: Где-то, поэтому большее количество людей всегда старалось уместиться на этих посадочных местах, что придавало еще огромную такую массу людей, разноцветную, красивую, в зрительном зале.
1: Вот так вот это было. И в 89-м году как раз тоже был дождь, ливень, по-моему, да?
2: Ну, вы знаете, на момент подготовки, когда начался процесс финальной подготовки уже на амфитеатре, жара была просто неимоверная. Мы все плавились, как сырки.
1: Угу.
2: А когда начался сам проект... Все, полил дождь.
1: Вот видите, небеса, они благоволили тому, чтобы этот конкурс состоялся. Кстати, много вчера чего прочла, подготавливаясь к программе, о том, как люди, устроители, организаторы специально отправлялись на другие конкурсы, в другие города, чтобы как-то перенять опыт и сделать еще лучше, еще круче. И потом говорили о том, что им не было стыдно за этот проект. Ну, о проекте поговорим подробнее через несколько минут. Если у кого-то появились вопросы, друзья, задавайте в Вайбер и Телеграм. Вы слушаете Радио Витебск, 7 071 071.
0: Добро пожаловать!

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Добро пожаловать!
1: Добро пожаловать в мир красоты, друзья! Вы слушаете Радио Витебск. Здесь Даша Потехина, и напротив меня красавица, витебская красавица Светлана Авдеева. Свет, очень приятно на вас смотреть. Будь я мужчина, я бы просто молча смотрела и слушала. Причем у вас еще и шикарный голос. Вот, но дело в том, что у нас есть какой-то лимит, у программы есть свои рамки и есть, конечно, свои задачи. Вот основная задача — понять, витебская красавица возрождается спустя 37 лет. Ведь тогда вот я прям погрузилась вчера в этот мир красоты, того 89-го года, почитала там и Сергей Минаев, сколько там народу известного было. И вообще вот такие имена громкие звучали, и людей была масса. Ну, и я так думаю, что прикоснуться к этому прекрасному и к миру шоу-бизнеса мечта была у каждой девушки. Вот тогда какая, то есть от кого идея исходила, чтобы попасть на этот конкурс? Вы сами настолько смелы? Или же кто-то из родителей, возможно, или там преподаватели сказали: Свет, ну попробуй. А чем черт не шутит?
2: Нет, это была вообще чистая случайность. Мои девчонки из бывшего моего класса просто наспор сказали, проходя мимо, говорят: давай пойдем оставим свои заявки. Вот. И так и случилось. Но дальше до финала, когда прошли во второй тур, никто больше из них не пошел.
1: Свет, вот. А известен был приз? То есть вы за что боролись, по сути?
2: Нет, честно говоря, так как у меня есть определенное спортивное прошлое, я когда-то занималась спортивной гимнастикой. Ну и вообще, я близнец по гороскопу, и во мне, наверное, с детства живет какой-то внутренний такой самочервь. Поэтому здесь уже включился спортивный интерес. Думаю, ну раз ты прошел уже дальше из большого количества людей, которые пришли на первый этап, ну, наверное, надо опять бороться. Честно говоря, для меня это был такой достаточно сложный марафон, потому что он требовал как физических усилий над собой, так и какого-то эмоционального такого внутренней работы. С нами была колоссальная работа проделана, и уже даже на финальном этапе организаторы придумали такую историю изолированную. Мы жили за городом, с нами работали режиссеры и витебские, и московские. С нами работали, не было такого слова раньше, как визажисты и стилисты.
1: Майкаперы,
2: да. С нами работали просто парикмахеры.
1: Феи красоты, да.
2: Которые нам какие-то делали акценты, подсказывали нам какие-то вещи. Вот. Поэтому это такой достаточно сложный был лично для меня процесс, и который, наверное, видит Бог, увенчался в принципе.
1: Интересный прием, кстати, оторвать вас всех от реальности, таким образом, наверное, ну, столкнуть я не скажу, но просто свести вместе, чтобы вы не жили в том мире, в котором вы жили обычно. Вот этот быт и все остальное, рутина, а они где-то там, и вы живете конкурсом.
2: Да, это здорово было, очень здорово. Ну и вопросы безопасности тоже были все соблюдены.
1: Это да.
2: Поэтому это была какая-то история. И так как уже в преддверии продавались специальные буклеты, которые были в ларьках, все, они были раскуплены моментально. То есть Витебск уже шумел, он в предвкушении чего-то ожидал, и он знал, что есть какой-то набор, будем так говорить, финалисток, которые выльются вот в такое шоу. И это действительно было такое событие для города, для того времени, в принципе. И мне очень лестно, что именно в этот первый проект, и такого больше масштабного, к сожалению, или ну, по каким-то независимым...
1: Но будет.
2: Поэтому, наверное, да, возвращаясь к разговору, именно в год белорусской женщины вот эта история возрождается. Наверное, замечательно.
1: Но попасть в количество вот этих 300, да, в число 300, это уже счастье, а в эти 22, да, конкурсантки, это уже, ну, победа, я считаю. Что
2: да,
1: вот
2: абсолютно.
1: Быть в числе вот этих вот отобранных и избранных, скажем так.
2: Ну, мой уже... первый номер был 108. Первый.
1: Да.
2: А третий номер вот мне оказался удачным.
1: По факту. Да, замечательно. Ну, а Светлане и ее воспоминаниях мы еще поговорим, да, вот о том, как это было тогда, в 89-м. Давайте о нашем 2026-м. Как раз вот сейчас год объявлен годом белорусской женщины. И это здорово, потому что проводятся всевозможные мероприятия, какие-то фестивали, все что угодно. И обращать внимание на женщин, ну, всегда мужчины обращали внимание на женщин. Этого не было, что вот прямо год белорусской женщины и внимание на женщин, а раньше мы были как-то в стороне. Но просто сейчас как будто бы все настоящее и, может быть, будущее в руках женщин. То есть мы что-то делаем, мы, не боясь, конкурируем с мужчинами. И многие проекты как раз-таки основаны женщинами. Я думаю, что и задумка вот эта, вернуть все, это тоже где-то пришло в голову какой-то женщине.
2: Нет, я вам хочу сказать, что да? Это пришло в голову именно мужчине.
1: Расскажите.
2: Потому что, ну, наверное, я даже не думала, что вот так произойдет, так сложится исторически, что я когда-нибудь участвую в этом конкурсе, буду работать в этом заведении, которое организовывало его в 89-м году. И сейчас, вот находясь в команде Центра культуры, государственного учреждения Центра культуры Витебск, я буду как бы среди устроителей этого замечательного проекта. Наверное, это очень символично в этот год, что этот проект возрождается, и он случился, наверное, в голове нашей, все-таки мужской голове, потому что и делают его тоже наравне с женщинами, тоже мужчины.
1: Но мужчины хотят видеть эту женскую красоту, вы же понимаете, если это вернется к нам, и это станет ежегодным таким событием, это привлечет еще больше людей, большее количество, я уверена, что, не знаю, выйдет ли этот вот такой вот праздник за рамки Витебской области, Витебская красавица, может быть, будут какие-то еще подгруппы, скажем так, людей, которые будут представлять представительниц Белоруссии, то есть девушек, а может быть, еще что-то станет таким международным, как международный форум «Славянский базар». Но это все далеко в будущем, в настоящем. Состоится конкурс 26 июня. Так, запоминаем, 26 июня. Еще номинации, есть их несколько, этих номинаций. Если можно, я так вот почитаю, да, есть положение на сайте, вы можете посмотреть. Итак, номинации. Проводятся в трех категориях. Витебская красавица мисс. Девушки от 18 до 28, рост 168-178. Размер одежды СМ, не замужем, без детей. Это одна номинация. Дальше, Витебская красавица. Миссис. Женщины от 29 до 49, также 168-178, размер S-L. Замужем, единожды в браке, подчеркиваю, и есть один или несколько детей. И есть еще одна номинация. Grand Миссис. Женщины 50+. Рост 166-178, размер S-XL, то есть до этого размера. Единожды в браке, подчеркиваем, есть дети и внуки. То есть, наверное, если внуков нет, то тогда вот в эту категорию женщина не попадает. Ну, правило есть правило. И во всех номинациях важны ухоженность, опрятность, хорошие внешние, естественно, данные, но главное – желание и харизма. И, как сказала Светлана, это, на ее взгляд, не конкурс красоты. Поясните.
2: Наверное, и звучит этот конкурс именно не конкурс красоты, а «Витебская красавица». Наверное, какие-то приоритеты более широкого плана здесь, наверное, освещены. Безусловно, как я, наверное, многие со мной согласятся, что 18 лет легко быть красивым при нынешних условиях жизни.
1: Хотя 18-летние думают иначе.
2: Наверное. А вот сохранить в себе вот эту внутреннюю красоту и внешнюю красоту уже после 30-40, а еще и после 50, ну, это заслуживает уважения и аплодисментов.
1: Да, очень здорово, что в этом конкурсе есть вот такие вот номинации. Ну, то есть, серединная номинация, понятно, она частенько используется, а вот 50+, и этого не было в 89-м году.
2: Нет, безусловно, не было, хотя и в нашем конкурсе.
1: А до какого возраста тогда принимали...
2: Тогда было до 30 лет, и у нас уже даже в конкурсе принимали участие девочки, у которых были детки маленькие.
1: То есть на это особо тогда внимания не обращали, особо здесь вот главное, чтобы харизма, красота, ну и все остальное. Ну а вот сейчас есть требования, конечно, скажите, соревновательная составляющая, она присутствует? Красавица-красавица, но...
2: Ну, безусловно, если есть конкурс, если есть положение и жюри, безусловно, составляющая конкурсная будет присутствовать. Но мне кажется, это для каждой победа, потому что выйти
1: конечно
2: на сцену летнего амфитеатра, я сейчас только всякий раз, когда смотрю на сцену летнего амфитеатра, у меня есть своя собственная история, выходя на этот, вот могу похвастаться дважды, просто в прошлом году так случилось, что я была человеком Витебщины и выходила на сцену вот в таком в победителях я вот два раза в своей жизни. Поэтому я искренне желаю всем найти в себе силы и для себя победить. Выйти на сцену летнего амфитеатра и просто для себя вот такой внутренний конкурс провести. И выйти и поделиться своей красотой, своей харизмой, вот каким-то своим таким бесконечным
1: обаянием. Заворожить, да.
2: Просто для себя. Вот для каждого это будет маленькая победа.
1: Света, я сейчас подумала, вот слушаю, прекрасно все вот это представляю ваше состояние. Но и думаю, что по традиции еще должен быть третий раз. За наградой необходимо будет выйти третий раз. И если конкурс продолжится, вы можете принять участие вот в предложенных этих номинациях.
2: Ну,
1: вполне.
2: Мне уже только третья номинация светит, потому что, когда меня спрашивают, какого ты года, я уже говорю, 1900 года.
1: Так, ну и давайте еще такой важный вопрос. До какого момента подавать заявку? Куда ее подавать?
2: Подавать ее можно вот в Центр культуры. Прием заявок до 31 мая. Но, возможно, какой-то люфт еще будет дополнительный дан.
1: Следите
2: за обновлением. Да-да-да.
1: Все можно там узнать и прочитать, и задать вопросы. Я так думаю, что это все вполне реально тоже
2: вполне
1: на сайте,
2: реально.
1: Если вас какие-то нюансы, детали интересуют. Кстати, вопросы можно задать и нам, и нашей гости. 7071-071, Радио Витебск. Добро пожаловать!
0: Добро пожаловать! Реклама на Радио Витебск.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
7: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Крупный рыбный холдинг по выращиванию форели создадут в Беларуси. В Литве заявили, что страна движется к введению всеобщего призыва. Первый возможный случай лихорадки Эбола выявили в Индии. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Друзья, всем хорошего настроения, всем отличного дня. Несмотря на какие-то капризы погоды, мы же понимаем, что впереди у нас целое лето. А летом, 26 июня, у нас будет как раз... Мы, конечно, ждем Славянского базара, но ведь сколько событий еще до Славянки в нашем городе, а? Не пропускайте их, следите за афишей. Ну и 26 числа, спустя 30, почти 40 лет.
2: 37 лет.
1: 37, вы представьте, в каком? В 89 году, после вот фестиваля польской песни, такое яркое событие произошло в нашем родном городе, который я не перестану называть культурной столицей. Кто как считает, не знаю. Я считаю, что это именно так. Я думаю, что так считает большинство. Вот. И тогда это событие случилось. Сейчас это событие уже оживает заново, обрастая новыми какими-то реалиями, новыми возможностями. Уже три номинации вместо одной единой целой. Ну, а тогда вот, Свет, вы тогда были первой вице-мисс.
2: Первая вице-мисс.
1: Первая вице-мисс. Корона была? Вот у меня главный был вопрос. Была ли корона? Да мы тут заспорили даже с коллегами.
2: Да, да, победитель. Победительнице досталась корона вот Маше. Это была дизайнерская история. Красиво. Конечно, она не так выглядела вот, помпезно, как впоследствии выглядят короны.
1: Современные,
2: современные,
1: да,
2: короны. Угу. Но она была очень необычная. И такая была очень трогательная, мне кажется, корона. Ну и призы были соответственные, соответствовали времени, там, угу, всем дефицитным историям, которые существовали. Вот.
1: Вернемся в конец 80-х. Тогда люди за колбасу готовы были что-то сделать.
2: Времен, да, времен таких было больших дефицитов. Поэтому, ну, честно говоря, вот никогда какой-то монетизации и материальная сторона этого конкурса никогда не стояли. Вот лично такое было поколение еще то, когда что за идею. Просто что-то было новое, что-то было вообще отличное, необычное такое в городе, проходило такое масштабное. Поэтому, я думаю, такой был огромный интерес как со стороны участников, так и со стороны
1: билеты
2: зрителей.
1: Билеты все были раскуплены?
2: Были огромные, полные аншлаги. Я еще раз говорю, что вот эти вот места на лавочках, они увеличивали объем

0: зрители в зале, mm-hmm. потому что были заняты все проходы, были все, сидели вот везде, на ступеньках сидели везде. Мне кажется, даже на деревьях грузями висели, потому что крыши-то не было.
1: Вот я думаю, тогда, наверное, возможности такой, таковой не было, а сейчас можно ли, ну не в этот раз, не в этом году, может быть, еще подключить и зрительское голосование, чтобы можно было какой-то там приз зрительских симпатий, телезрительских, я имею в виду.
0: Ведь конечно, возможно. Я думаю, что...
1: В перспективе это было бы очень... Да. Ну, это бы привлекло и телезрительскую аудиторию,
0: безусловно,
1: кроме тех, которые там присутствуют. Ну, это как вот многие
0: тогда-то
1: конкурсы.
0: Тогда-то и телевизоров-то не у всех было. Вот мне,
1: да, я понимаю,
0: цветной,
1: что тогда
0: телевизор,
1: нет.
0: Это было что-то нечто.
1: А теперь вот было бы неплохо. Это совет мой или рекомендация, если можно, как обывателя. Вот. Ну, а на данный момент, значит, 26 числа сам конкурс состоится. Конечно, сейчас идет отборочный тур, или как это сказать, прием заявок.
0: Прием,
1: да?
0: Заявок.
1: Потом начнутся репетиции, когда уже будет энное количество участниц. Есть ли какие-то ограничения по количеству набираемых девушек?
0: По 7. Кстати, мое любимое число. По 7 участниц будет в каждой из категорий. Угу. И, пользуясь случаем, я хочу всем, кто меня слышит, сейчас, неважно, в какую номинацию вы попадаете, вот попробуйте. Вы не пожалеете об этом и будете рассказывать, вот как я уже сейчас своей внучке, что это необыкновенный опыт, и выйти на сцену летнего амфитеатра — это просто сказочно. Оказаться по ту сторону баррикад, когда на тебя смотрят сотни тысяч глаз в зрительном зале, когда ты какую-то невероятную связь ощущаешь.
1: То есть твоя миссия, она просто обалденная, ее ни с чем не сравнить.
0: Ни с чем не сравнить. Да. Эти невероятные ощущения, когда ты выходишь. Я еще раз говорю, ты выходишь просто за внутренней победой над собой.
1: Алена спрашивает у нас, точнее у вас, Света, скажите, пожалуйста, могут ли принимать участие вот в этом кастинге, заявку подавать девушки, которые проживают в Витебске, но не являются гражданками? Или этот вопрос лучше, наверное, администрации задать?
0: Да. Мы
1: то уточним. Есть она вроде как бы в Витебске живет, но она не является гражданкой
0: все-таки
1: Республики Беларусь.
0: Да, мы уточним обязательно, да, этот вопрос, и пусть Алена оставит свои координаты, угу, мы обязательно с ней свяжемся.
1: Хорошо, дальше, значит, давайте немножечко по конкурсу, наверное, в основном все. Единственное, мы забыли сказать, вот тогда вы говорили, шуба, ну колбасы, правда, не было, я пошутила. Шуба была там, у нас были сапоги какие-то, да,
0: нам было, у нас были сертификаты, тогда только открылся Белвест, и нам любезно предоставили сертификаты, можно было выбрать любую обувь вот на этом фабрике,
1: вот
0: на замечательной
1: вот
0: фабрике. У нас были французские духи.
1: Ценные ценности.
0: Нет, почему? У нас, да, были французские духи всем подарены. У нас были роскошные бархатные халаты премиум-класса.
1: Тогда можно было по аромату узнать, что это идут витебские красавицы, да?
0: Ну, честно говоря, это такой конкурс, выхлоп от которого и перешел в 21 век. И до сих пор даже многие старожилы, помнящие этот конкурс, они узнают, что... То есть эхо, такой шлейф остался от этого конкурса. Поэтому очень, мне кажется, символично, что Центр культуры вот возрождает в год белорусской женщины эту историю опять на амфитеатре. Он просто заживет.
1: А потом постеры девчонок были как-то вот размножены, в тираж пошли. Можно было купить Светы, тогда Прыгун? Вот,
0: да, да, можно было, потому что Светы Прыгун, моя девичья фамилия, которая, да, тогда была со мной, была на двух календарях, которые календарь был. И вот я знаю, что у некоторых эти календари даже сохранились. Он у меня тоже есть до сих пор. И наши буклеты тоже до сих пор хранятся. И альбом у нас есть тоже, который...
1: Альбом вы с собой принесли. Мы, кстати,
0: да,
1: здесь
0: принесла,
1: уже успели полистать. Он, естественно, является просто таким артефактом. Я не знаю, такого больше нету. Найти такое невозможно. Я уверена, что даже какие-то люди, может быть, обратятся к вам или обращались уже для того, чтобы эти фотографии как-то копировать, размножить. Сейчас, на данный момент, все-таки девчонки интересуются наградой. Ну, понятно, ты будешь красавицей, ты будешь с короной. А если еще что-то? Я не знаю, правда-неправда, прочла тоже на сайте у вас о том, что твое лицо украсит, значит, бигборды в городе, то есть ты станешь красавицей в год белорусской женщины. Ну, это очень важно.
0: Но то, что ты...
1: Прославишь свой город,
0: безусловно,
1: и свою страну. Победительницы и финалистки станут лицом города в год белорусской женщины.
0: Конечно.
1: Вот написано,
0: да,
1: так, я себе даже подчеркнула.
0: Я думаю, это самый такой, наверное, будет яркий момент.
1: А может быть, и жениха найдут. Всякое бывает.
0: Конечно.
1: Да. Потому что я думаю, что девчонки были на расхват тогда. Вот когда первый конкурс прошел, естественно, внимание к ним возросло. И некоторые, возможно, даже и не очень радовались такому вниманию пристальному со всех сторон. Ну и вопросы, кстати, еще появились. появляются. Здесь вот, вот Лена написала, она пишет здесь не вопрос, наверное, просто воспоминания также.

0: Здравствуйте. Да, мы сидели на деревьях и в кустах, на горе, около облсполкома стояли. Некоторые везунчики умудрялись пройти без билета. В общем, это было нечто. Видите, как вы
1: всколыхнули
0: воспоминания.
1: Спасибо вам огромное за такие теплые воспоминания о этом проекте. Действительно, это было так.
0: Еще вот Вера пишет, почему, но здесь вопрос, наверное, не к нам, почему рост участниц начинается со 168, а как быть, если у меня 167, но я хочу участвовать? Здесь, если можно, Вера, вы тоже организаторам вопрос этот задайте, потому что Светлана знает только по факту, что есть в положении, а вот почему, наверное, эти вопросы не совсем по адресу. Но спасибо, что вы с нами.
1: Верочка, но все равно я хочу сказать, вы обязательно подавайте заявку и
0: вдруг?
1: Приходите, да.
0: Ну, с каблучком чуть-чуть.
1: Вера, да, сейчас тут дожди, вы еще обязательно подрастите.
0: Вот как раз мы на этом поставим паузу, а вернемся к вам через пару минут.
2: Добро пожаловать. Реклама.
3: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности. 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
5: Ника, давайте экономить вместе.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Ой, какая сегодня интересная встреча, какой интересный человек и красивый человек в нашей студии. Витебская красавица, год 1989, вспоминаем, но не для того, чтобы просто там окунуться, да, в прошлое и вспомнить, как это было, а для того, чтобы сейчас уже подумать о том, как будет в будущем, как будет в настоящем, ну, в будущем недалеком, да, и в будущем уже очень далеком. Программа А и программа Б, Света Авдеева здесь у нас в гостях. Ну, тогда она была, Светка Прыгун называли, да? Есть интересная история для вот самых таких наших преданных слушателей. Мы ее оставили напоследок, чтобы вы уже немножко расслабились. Мы поговорили, рассказали о правилах. Если какие-то вопросы возникают, девчонки, женщины, потому что есть и такие уже женщины, есть номинация 50+, вот к вам обращаюсь. Задавайте их. Вы можете на сайте городского центра культуры все уточнить, там все подробности и так далее, и так далее. Положение есть. Если, возможно, какие-то изменения будут вноситься, вы тоже об этом узнаете и увидите. Но конкурс уже, скажем, стартовал, потому что к нему уже готовится и администрация, естественно, и уже принимаются заявки. Заявки принимаются и 26 числа июня месяца. Насколько я помню, это день города Витебска. Вот такая знаковая для меня дата. Как раз вот в этот день состоится такое прекраснейшее, возрожденное с обновлениями событие. Ну вот и о той Светке Прыгун вспоминаем. Значит, есть такая забавная история с Леонидом Якубовичем. Я не буду спрашивать, что там было, но Света вам расскажет сама. Это действительно очень забавно, и это было на самом деле, Свет.
2: Да, это было на самом деле. Это у нас была финальная репетиция уже перед конкурсом самим, и мы были в вечерних платьях, которые мы благополучно сами себе приобретали.
1: Да, наряды
2: шили,
1: были
2: наряды
1: свои.
2: Свои, mm-hmm. Да. Вот. И, находясь, значит, на репетиции, он подошел ко мне, Леонид Аркадьевич, и мне на ухо говорит. Прям могу сказать.
1: Говорите,
2: да?
1: Конечно.
2: Прям говорит.
1: Как было?
2: Снимай, говорит, трусы.
1: Вы представляете реакцию молоденькой 17-летней девчонки?
2: Мне 17 лет, я вообще не поняла, я опешила просто, вот. Ну, тогда не было таких моделей, как сейчас есть, большого разнообразия нижнего белья, вот. И у нас зато были такие специальные колготки без швов. Барышни меня все поймут. Угу. И нам были они выделены организатором, вот именно выходя на сцену, чтобы это было максимально эстетично, вот. И я послушала действительно, потому что у меня достаточно было очень красивое, оно у меня до сих пор сохранилось, это платье. Вот. И мне это очень помогло. Я чувствовала себя очень комфортно. Нигде мне ничего не мешало.
1: Не выпирало,
2: ничего не выпирало.
1: Да.
2: Да, и я вот воспользовалась его таким дружеским советом. И,
1: возможно, он знал лайфхак.
2: Да, вы, наверное, лайфхак. Я вот просто, да, ему благодарна. И поэтому, наверное, это тоже очень эстетично выглядело вот на сцене. И, наверное, это тоже приблизило меня к победе.
1: Ну, будем думать так. Потому что я обычно вот человек, который верит в какие-то знаки, в судьбу, в то, что где-то что-то предрешено, предначертано. И все случается не просто так. Поэтому, Леонид, уважаемый Якубович, вам большое спасибо. И, конечно, Света, она никогда не забудет ни вас, ни то, что было. И я думаю, что здесь судьба. Вот да. Такая судьба. И причем судьба, что вы участница и победительница в этом конкурсе, и потом стали работать как раз вот в этой сфере, и человеком, который также имеет отношение непосредственно к возрождению этого замечательного события.
2: И еще раз пользуюсь случаем, барышни, милые барышни, красивые, очаровательные, совершенно любого возраста. Вот кто меня всем слышит? Или передайте, кто слышал, может быть, очаровательные наши мужественные мужчины, которые сейчас слышат вот эту Свету Прыгун, 89-го года. Витебская
1: и помнит,
2: красавица,
1: возможно,
2: и помнит,
1: да.
2: Еще. Скажите, что это замечательная, красивая история принять участие спустя 37 лет в Витебской красавице на летнем амфитеатре. Потому что судьба может сложиться и повернуться совершенно как флюгер в необыкновенную для вас историю. Потому что после конкурса, когда еще репетиция, вспомнился мне такой факт, Игорь Кио приезжал со своим выступлением, и балет «На льду» у нас на амфитеатре был лед. И мы его еще на каблуках разбивали в жару. И вот Игорь Кио прислал мне телеграмму, она у меня до сих пор жива, будучи в Риге тогда, он меня приглашал ассистировать в его самой большой концертной программе.
1: Так, ну, так родители... вы ему понравились и запомнились.
2: Да. Он хотел
1: Свет,
2: меня
1: а вы тогда
2: распилить.
1: Были блондинкой или нет? Потому что черно-белые фото...
2: Черно-белые фото... Ну, у меня тогда было милирование, очень модное в то время. Вот, у меня были тоже длинные волосы, у меня была вертикальная завивка, это тоже было очень модно. Тогда еще была Елена Баклушина, я была в театре моды, в театре причесок тогда, как бы тоже...
1: Ну, то есть Светка Прыгун за собой следила и до конкурса.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Понимаешь, чтобы вы понимали. Но в любом случае вас научит, вас апгрейдит.
2: Апгрейдит. Сейчас это другие возможности.
1: Ходить, держать спинку, все.
2: Вы не представляете, какие-то инвестиции каждая из вас может получить.
1: Да.
2: Я имею в виду ваш личный багаж. Бьюти-багаж.
1: На самом деле, ведь мы не знаем, как сложится судьба этого конкурса дальше, после 26-го года. И вы, если упустите шанс, будете потом об этом очень-очень сожалеть.
2: Вдруг это еще на 37 лет.
1: Да.
2: Поэтому не упустите свой шанс, подайте заявку.
1: Да, подавайте заявки. Еще раз напоминаю, это сделать можно и нужно прямо сейчас. Не откладывайте надолго. Не бойтесь. Ну, и я могу сказать, что заряжаясь красотой, энергией, эмоциями человека, который рядом со мной, красота спасет мир. Вот в конце, в финале программы я скажу «да». Потому что невозможно перед ней стоять, невозможно пройти мимо таких шикарных женщин, таких замечательных. И как бы ни сложилась судьба каждой из участниц, тех участниц, теперешних участниц, все равно забыть это нельзя, это всегда останется в сердце, это будет ваша память, это история, это опыт, и это эмоции. А эмоции стоят очень дорого. Вот испытайте их. Не платите деньги, а просто испытайте эти эмоции. Друзья, большое спасибо вам за эфир, за то, что вы были с нами. Светлана.
2: Спасибо вам огромное. И помните, все, что вы попробовали и увидели, никто у вас никогда не отнимет.
1: Вот такие прекрасные слова. На этом мы, друзья, и прощаемся с вами до следующей встречи. Ну, а Света, мы, я думаю, увидимся 26 июня на конкурсе «Витебская красавица 2026».
2: До встречи!
0: Добро пожаловать! Реклама на радио «Витебск».
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багатый».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси работают над созданием крупного рыбного холдинга. Он объединит несколько предприятий, а это производство, переработка и продажа. Участниками будущего комплекса станут хозяйства на востоке республики в Могилевской области. Качество белорусской форели уже оценили далеко за пределами страны. За рубежом проявили интерес к будущей продукции. Работают в Беларуси и над созданием отечественной породы радужной форели. Подключились ученые. Для этого выбирают лучшие гены из нескольких видов рыбы.
1: В мире.
2: Латвия движется к введению всеобщего призыва. Об этом заявил министр обороны республики Робертас Каунас, сообщает литовские СМИ. Как отметил министр, для полноценного перехода к этой модели необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, а также достаточное количество вооружения. В свою очередь, премьер-министр Литвы заявила, что всеобщий призыв станет темой будущих дискуссий. Она подтвердила неизбежность перехода к всеобщему призыву. Но, по ее словам, на данный момент приоритетом остается выполнение базовых задач, чтобы затем шаг за шагом двигаться вперед. Немецкий производитель компонентов для бытовой техники объявил о масштабных сокращениях на своем заводе в одном из городов Польши. Руководство компании приняло решение сократить штат на 20%, что означает увольнение почти 200 человек. Главными причинами кризиса руководство называет резкое падение спроса на европейском рынке бытовой техники, климатическую политику ЕС, а также конкуренцию со стороны азиатских производителей. Индийские власти объявили о первом возможном случае лихорадки Эбола в стране. Признаки заболевания выявили у 28-летней женщины, прибывшей в Бангалор из Уганды. Ее поместили в карантин. У женщины наблюдались боли в теле. Первый анализ, который отправили в Национальный институт вирусологии для тестирования, оказался отрицательным на Эболу. Но представители здравоохранения намерены держать пациентку в изоляции, пока ее анализ не даст отрицательный результат во второй раз через 48 часов. Ранее случай заболевания Эболой в Индии был зафиксирован 12 лет назад, во время крупной вспышки 2014 года. Официальные лица усилили меры эпиднадзора и скрининга. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12, плюс 17, в Витебске плюс 12. 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне Радио Витебск. Час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Зимбабве укрепляют парламентское сотрудничество. Корабли противоминной группы НАТО зайдут в порт Финляндии. Ученые отмечают на видимой стороне Солнца группы пятен, которые вышли к Земле. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

все запутали, все одно. Слезы обид тебе-то что? Ты как железный все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Бойся, милый, своих слов. Ты на все готов.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 329 689 77 78.
3: Рай для фрилансеров – Бали! А для садоводов и огородников – Насенне! До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне! Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Беларуси. Национальная ассамблея парламента Республики Зимбабве достигли договоренности об укреплении сотрудничества. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Минске, сообщает пресс-служба Палаты представителей. Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко отметил, что ключевую роль в реализации соглашения должны сыграть межпарламентские группы дружбы. В Национальном собрании такая группа по взаимодействию с парламентом Зимбабве уже создана. Беларусь ожидает, что в парламенте Зимбабве в ближайшее время сформируют аналогичную структуру.
1: В Беларуси.
0: В июне во всех вузах Беларуси в рамках инициативы «Учись и работай» состоятся ярмарки вакансий для студентов старших курсов. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. Среди организаторов инициативы для трудоустройства студентов в свободное от учебы время Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством образования. На данный момент около 39 тысяч молодых специалистов находятся в поиске работы, в то время как общее количество вакансий составляет порядка 138 тысяч.
1: В мире.
0: Корабли первой постоянной противоминной группы НАТО сегодня совершат плановый заход в порт Ханко на юге Финляндии. Об этом пишет СББАЙ. В заявлении финских военно-морских сил указывается, что в порт прибудет флагман группы польский корабль ОРП, а также эстонский минный тральщик. Отмечается, что заход связан с пополнением запасов, техническим обслуживанием судов и отдыхом экипажа перед продолжением миссии в море. Напомню, Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года. Ученые отмечают на видимой стороне Солнца группы пятен, которые вышли к Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. По данным специалистов, от огромного активного центра размером в несколько сотен тысяч километров, который был зарегистрирован 2 недели назад, остались только 2 пятна, и какой-либо значимой энергии в них нет. В лаборатории при этом отметили, что фоновый уровень рентгеновского излучения Солнца остается повышенным. По прогнозам, магнитных бурь на Земле до конца мая не ожидается. К этому сейчас у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта-Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету не крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12, плюс 17, в Витебске плюс 12, 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Привет, всем привет, у нас в городе почти вечер, и хорошая компания врывается в эфир для того, чтобы сделать это время еще интереснее, музыкальнее, ну и, конечно, как-то даже неудачливее, я не знаю, как это сказать, но точно будет много игр. Знаете, о чем я подумала? О том, что сложно в Беларуси, особенно в последнее время, не быть азартным человеком. И вот почему. Например, каждый день я уверена, что кто-то из вас, может быть, созваниваясь с родственниками, может быть, обсуждая что-то на кухне по вечерам, говорите о погоде и делаете какие-то ставки на то, что же нас ожидает завтра. И вот, казалось бы, можно было уже с полной решимостью сказать о том, что все, нас ожидает жара, а потом приходят новости о том, что не так давно в Подмосковье где-то был снег. Друзья, это не очень хорошая новость. Но будем надеяться, что до нас не дойдет, тем более сегодня, несмотря ни на что, очень даже неплохая погода. Но если вдруг у вас где-то в сумке завалялся шарф, тогда обязательно его используйте, особенно если работаете допоздна. Если что, друзья, я с вами, у микрофона Настя Дроздова. Поехали!
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: мы здесь с вами слушаем, возможно, будущую нетленку. Хочется проанонсировать еще одну новость, которую просто невозможно пропустить. По крайней мере, у огромного количества людей в социальных сетях не вышло это сделать. Если честно, я даже пытаться не буду, поэтому, друзья, приглашаю вас присоединиться к романтике, которая в последнее время царит в Беларуси. Между прочим, без дождей не обойдется, а как это связано между собой, скоро узнаете.
1: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Вити.

0: хороший вечер в хорошей компании. Зачекинься!
1: Пришло время оставить метку где-нибудь на картах. Между прочим, метка сегодня попадает в Минск, потому что именно там случилась эта история, которая зафорсилась в социальных сетях. Ой, друзья, если не видели, если честно, стоит посмотреть. Вот сразу начинаешь верить в любовь, если вдруг... Ну, бывает такое у каждого, да, бывают паузы, когда ты такой сомневаешься и думаешь, а может быть, это все сказки. Нет, друзья, 100% любовь существует. Тому пример. Зафиксировано на видео какой-то прекрасный красной женщиной, которая, видимо, не знаю, может быть, отдыхала, может быть, у нее был какой-нибудь обеденный перерыв, она вышла и увидела картину. Представляете? Минск, практически центр. Дождь, проливной. Сидит молодой парень с букетом цветов. Где-то там, причем на каком-то а-ля поребрике или вот что-то такое. И сидит он с опущенной головой, и женщина думала, что это какая-то такая неразделенная любовь, что никто к нему не придет, и он просто ждет, мокнет и переживает. Но не тут-то было. Буквально через пару минут к нему подбегает молодая девчонка. Ну и, в общем-то, да, любовь, романтика, и отправляются они куда-то там. Выяснилось, что это действительно реальная история любви, это достаточно молодые люди. Мать этого парня потом рассказывала, что это его первая любовь, и они отмечали в тот день целых 5 месяцев. Ну, вот такого совместного времяпровождения. Ой, ну красота, друзья, что еще нужно? Если вдруг, мне кажется, в целом можно найти, если не верите, ну или просто хотите вдохновиться. Но еще лучше подумать, а как можно создать такую собственную романтичную историю.
0: На радио Витебск.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: предназначена для понятия настроения хорошей музыки, которую организуют для нас прямо сейчас белорусы. Ну а кому-то важна информация практического плана. Вот второе прямо сейчас и прозвучит. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Напоминаем, летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть» продолжается. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: последнее время Дима Билан настолько активно записывает всевозможные фиты, что мне кажется, в скором времени на российской эстраде закончатся девушки. Ну, по крайней мере, те, которые готовы будут с ним петь, хотя и это не беда, потому что, насколько мы можем судить по материалу, который он в последнее время выпускает, есть еще и нейронки, благодаря которым он в целом продолжает свое творчество в том числе. Но у нас, друзья, немножечко другие планы, и не только о звездах будем говорить, но, конечно же, и о вас, и о ваших попытках урвать сегодня билет в кино. В скором времени игра.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Величайший детектив в мире, как он скромно сам о себе говорит, Эркюль Пуаро, снова отправляется на малые экраны. Британский телеканал BBC выпустит сериал по мотивам романа Агаты Кристи уже в будущем году. Адаптацию доверили сценаристу Бенджи Уолтерсу, на чьем счету пока всего 4 мини-сериала. Говорят, он вдохнул в произведение о педантичном бельгийце новую жизнь, но подробности держатся в тайне. Кто сыграет Пуаро, тоже пока неизвестно, пробы идут. За 100 лет существования легендарного персонажа его образ воплотили Питер Устинов, Джон Малкович, Кеннет Брана и, конечно же, эталонный Дэвид Суше, чей сериал прожил рекордные 25 лет. Производством занимается компания Mammoth Screen. Ее основатель Дэмиан Тиммер был исполнительным продюсером многих эпизодов того самого Пуаро Агаты Кристи с Дэвидом Суше. Так что за идеальные усы и серые клеточки можно быть спокойным. BBC уверенно планирует сразу 3 сезона. Съемки первого должны начать до конца этого года с премьерой во второй половине 2027-го.
1: За кадром.
0: Новый дистрибьюторский лейбл Clockwork, принадлежащий студии Warner Brothers, приобрел права на прокат вестерна «Разбойники из Рэтл Крик» в Северной Америке. Сделку оценивают в 15 миллионов долларов. Главным постановщиком картины должен стать Пак Чханук, снявший оригинального «Олдбоя». В фильме снимут целый ряд Оскара Мэтью МакКонахи, номинант на премию «Оскар» Остин Батлер, четырежды номинированный на «Эмми» Педро Паскаль и звезда китайского кинематографа Тан Вэй. Такой актерский состав объясняет бюджет картины – более 60 миллионов долларов. Съемки стартуют в начале следующего года. История ленты рассказывает о том, как шериф и доктор жаждут отомстить банде преступников, которые под прикрытием грозовой бури грабят и терроризируют жителей маленького городка. Пак Чханук уже более 10 лет мечтает реализовать этот сценарий, который впервые попал в почетный черный список около 20 лет назад. В разное время Warner Brothers и Amazon пытались запустить производство недешевого вестерна, но шанс представился только сейчас.
1: Длинный дубль.
0: Новая версия сериала «Секретные материалы» остается в активной разработке, и СМИ продолжают делиться подробностями перезапуска культового шоу прошлых лет. Так стало известно, что в гостевых ролях в ребуте появятся Стив Бушеми, оскароносные Эми Мэддиган, Бен Фостер, Дэвид Джейкобс, Джоэль Монгрант и другие. Главные роли в перезапуске исполнят Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер. Они сыграют агентов ФБР, расследующих дела, связанные со сверхъестественными явлениями. Продюсирует перезапуск для стриминга Hulu Райан Куглер. Он также выступит режиссером и сценаристом пилотного эпизода нового шоу. Ребут продюсирует и Крис Картер, создатель оригинальных секретных материалов. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио «Витебск». Хорошая компания.
1: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
2: Стоп-кадр прямо сейчас для тех, кто давно с нами. Все знают, что сейчас пришло время кино. Ну, кстати, Галя Захарова, мне кажется, уже отлично презентовала такую небольшую игру, ну и, естественно, те фильмы, о которых рассказывала. Но я все-таки чуть-чуть хочу дополнить. Сегодняшний день будет полон на сюрпризы, возможно, для кого-то, особенно если вы новичок. Ну и, конечно, для кинолюбителей, которые еще не в курсе. Ведь у нас здесь есть интересная новость на тему кино. Новая Республика пытается защитить свои идеалы, нанимая Мандалорца и его ученика Грогу. Смотрите в кинотеатрах Витебска продолжение культовой саги «Мандалорец» и Грогу, возрастное ограничение 16+. И если честно, сегодня далеко прям ходить не хочется, поскольку это продолжение, и мне кажется, кто-то хотя бы, ну чуть-чуть, ну 5 минуточек, а там наверняка видел хоть что-нибудь с этой кинофраншизы, вот по ней и будет вопрос. Друзья, механика сохраняется. Я задаю вопрос, вы на него очень быстро отвечаете в Вайбере по номеру 707-1071 и забираете билет в кино. Все, супер. Если вдруг вы переживаете из-за того, что «Ой, так, а билеты же 2, а я один», да не переживайте, просто позвоните друзьям, может быть, родственникам, наверняка они согласятся. Ну а что касается фильма, то вы можете выбрать абсолютно любой, который найдете в афише нашего города. Ну что ж, готовы? Так, даже мне волнительно немножко. В общем, каков будет вопрос? Звучит он следующим образом. Если что, можно отвечать одним предложением. Какое событие стало поворотным моментом в отношениях между Мандалорцем и Грогу? Ба-ба-ба-бам! Ну что ж, друзья, я в вас верю. Опять же, жду вас в Вайбере, жду ваш ответ. Но если вдруг не случится, буду, конечно, помогать. Ну хотя я вижу, что уже есть некоторые варианты, интересные, конечно, по которым можно как будто бы еще одну часть написать. Но об этом позже.

0: разные, конечно, интересные варианты у нас здесь сегодня есть. Сразу чувствуется, ну, возможно, давно смотрели, а возможно, просто подсказывает вам кто-то не очень верно. Но, тем не менее, правильные ответы тоже есть. И сегодня долго тянуть не буду. Просто возьму, да и поздравлю хорошего человека. Кстати, хорошего человека зовут Олеся. Я вас поздравляю. Вот здесь я отметила лайком ваши ответы. Естественно, в честь вас вот так вот мы можем сделать. Да, всем... Все теперь думают, а как же это мне так с Олесей подружиться и сходить с ней в кино? В общем, Олесь, ваш номер заканчивается на 2040, и абсолютно верный ответ – нарушение кодекса. Произошло ради спасения ребенка, да, ну и, собственно говоря, это и стало камнем преткновения между этими ребятами. Вот так вот за кинопознание, казалось бы, в не совсем серьезном кино, Олесь сегодня получает классный приз и расширить сможет свои знания еще, чтобы выиграть, возможно, и позже. Ну а пока, друзья, все настраиваемся на следующие музыкальные несколько минут, но прежде все-таки небольшая реклама.
1: Стоп-кадр. Реклама на радио Витебск.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вообще слушают эту песню и думают, ой, про любовь, про вот такую вот отчасти грустную, неразделенную. А мне кажется, многие прямо сейчас, будущие студенты, слушают и такие, ой, в целом очень похоже на то, что происходит сейчас. Ведь действительно, школьники сдают первые экзамены. Хочется пожелать вам, наш прекрасные, удачи и, конечно, держаться до 5 июня, чтобы все было отлично, чтобы все получилось. Кто знает, возможно, среди вас тоже есть вот такие вот звезды, как, например, дуэт «Артик» и «Асти». И кто его знает, поспособствует этому ваши баллы на централизованном экзамене, либо не поспособствует. Но всегда, конечно, стоит делать все на максимум.
1: Реклама.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: друзья, время у нас сейчас такое, подходящее, мне кажется, для поездок во всевозможные магазины, если вдруг вы уже успели отметиться, ну, где-то там галочкой, напротив вашей фамилии, во всевозможных документах вашего начальства и отчалили, собственно говоря. Наверняка многие сейчас думают, ой, так, а что-то приготовить? А как это вот сейчас сделать? Как убить этот аппетит? А как же диета? А как же тренажерный зал? Ну, в общем, да, много мыслей всяких крутится в голове, особенно после такого плодотворного рабочего дня. Так вот, рассказываю лайфхак, друзья. Недавно выяснили, что же нужно делать. Ну, правда, не в порыве голода, но просто для того, чтобы с пользой, собственно говоря, поесть. Сейчас пойдет речь не о фруктах, овощах, ни о чем подобном. Друзья, жвачка. Просто берем и жуем жвачку. Она прокачивает мозг и продуктивность. Так что, если у вас загруженный вечер, вот что вам необходимо. Может быть, в бардачке у кого-то завалялось в автомобиле. Поэтому давайте, дерзайте, жуйте жвачки, едьте спокойно домой и заодно не переедите, если что, сохранив в целости вашу фигуру. Ну и мозг немножечко прокачайте. В общем, каким образом? Говорят, что во время жевания, ну, только жвачки, друзья, это важно. Не вот эта вот шоколадка, потом стейк, потом еще что-нибудь. В общем, накачивается кровью и кислородом мозг и питательными веществами, из-за этого улучшается память, концентрация и внимание. Вот так. Ну что ж, по-моему, приятный бонус, хотя кариес тоже никто не отменял. В общем, ой, как обычно.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. Увеличение количества аккредитованных компаний, обеспечение их регулярного участия в биржевых торгах является приоритетным направлением работы Белорусской универсальной товарной биржи в рамках развития биржевой торговли между Беларусью и Ханты-Мансийским автономным округом Югрой. На бирже созданы условия для непосредственного взаимодействия с более чем 30 тысячами белорусских предприятий из разных отраслей экономики, что открывает широкие возможности для югорских компаний как в части закупок товаров в Беларуси, так и в реализации собственной продукции.
1: В мире.
0: Премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск подписали соглашение об обороне и безопасности между двумя странами. Указывается, что договор охватывает военное сотрудничество, включая совместные военные учения, и сотрудничество между оборонными отраслями. Дональд Туск перед отъездом в Великобританию заявлял, что Польша будет сотрудничать с Лондоном в разработке технологий, связанных с беспилотными летательными аппаратами противовоздушной обороны и кибербезопасностью. Он также говорил, что в одном из первых предложений польско-британского договора обе страны подчеркивают, что они осознают, что Россия представляет собой стратегическую угрозу. В Западной Европе зафиксирована аномально ранняя волна жары, которая привела к установлению новых температурных рекордов в ряде стран, а также к человеческим жертвам. В Великобритании дважды за 24 часа был побит столетний рекорд температуры в мае. По данным британской метеорологической службы, в лондонских королевских ботанических садах Кью была зафиксирована температура 35 градусов Цельсия. Рекорды были побиты и во Франции, где 25 мая на юго-западе страны температура достигала 36 градусов Цельсия, и ночью в большинстве районов оставалось выше 20 градусов. Неизвестного науки крокодила, жившего в триасовом периоде, описали ученые. Он передвигался на двух задних ногах, обладал крошечными передними конечностями и беззубым клювом. Животный мир триасового периода разительно отличался от современного. Тем не менее, именно тогда появились предки видов, которые сейчас обитают на планете. Новый вид отнесли к группе архозавров, из которой впоследствии вышли крокодилы. Возраст крокодила оценили в 210 миллионов лет. Окаменелости нашли на территории США в штате Нью-Мексико. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Компания плохого не посоветует, поэтому, друзья, собираемся и отчаливаем по домам, потому что как раз-таки сопровождение в качестве здесь классной музыки уже давным-давно готово. Кстати, у микрофона по-прежнему Настя Дроздова, и в скором времени мы с вами познакомимся поближе. Я анонсирую Мирги, друзья, если вдруг кто не в курсе, будем моргать аварийкой. Подробности расскажу чуть позже, ну а пока предлагаю настроиться либо на дорабатывание, либо уже на отчаливание с рабочих мест, ну и, конечно же, самое главное, чтобы в этот момент вы наслаждались всем этим процессом, независимо ни от чего. Все, договорились? Тогда давайте идем навстречу лучшему вечеру.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Партнер хорошей компании — автосеть «Шины и диски».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Свои на дороге.
8: Ну что ж, пришло время собирать нашу команду меломанов. Если вдруг среди вас есть такие, то я уверена, прямо сейчас направляясь домой, вы вместе с нами прямо сейчас и помиргаете для того, чтобы поднять настроение себе и, возможно, кому-то рядом. Кстати, расскажу вчерашнюю историю. Девушка ехала, помиргала и увидела, что кто-то помиргал в ответ. Но, к сожалению, я здесь никого в этой же локации не увидела. И потом человек написал, он сказал, что поменял телефон, и из-за этого у него слетел наш вайбер. И, как я понимаю, Телеграм тоже, поэтому не смог нам написать. Но после этого случая, после того, как девушка сказала, что видела его где-то там на мосту, он все-таки превозмог все, что мешало ему, ну и, собственно говоря, оказался здесь, среди нас с вами, друзья мерганавтов. Кстати, если что, вдруг Viber и номер 7071071, именно здесь я принимаю ваше сообщение с тем, где вы отмергались, или, возможно, вы кого-то заприметили, поэтому помогите им, если что. Ну а чем можно миргать традиционно? Можно миргать глазками. Это любимое занятие, мне кажется. Можно миргать ручками шариковыми, роликовыми, абсолютно любыми. Можно миргать какими-нибудь дверями. Можно миргать светом. Светом в бане, кстати говоря, у нас тоже миргали. Так что, друзья, все ваша фантазия и желание. Остается только здесь после отметиться, кто, где, как, зачем, почему. Хотя, ладно, последнее было уже немножечко лишним. Но намек вы поняли. Если все заряжены, все готовы, тогда 3, 2, 1, мирк!
7: Хорошая дорога в хорошей компании. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ой, не могу. Вот это, кстати говоря, белорусская музыка. Если вдруг вы об этом не знали, то вот прямо сейчас, друзья, информирую вас, потому что действительно, ну, гордость берет, когда слушаешь вот такие треки и думаешь, вот это да, интересно, что за исполнитель такой? Друзья, это белорусы, наши прекрасные. А, кстати, что касается гордости, наша с вами компания Мерганавтов тоже расширяется, поэтому давайте передавать друг другу приветы. Я прям вижу, кто недалеко друг от друга находится. Сейчас, я думаю, и вы друг друга узнаете. Вот, например, Сергей у нас сегодня отмерился на белом массе 50-75 в Ильюшино-Ушаческого района. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Желает парень. Спасибо большое, Сереж. И вам хорошо доработать. Желательно побыстрее. Кстати, не обойдется без еще одного Сергея. Он здесь отмерился на Московском проспекте. Сереж, я не знаю, видели или нет, но Евгений где-то там рядом с вами, потому что тоже сделал мерк на Московском 51. Угу. Так, далее у нас идет Анна. Она отмерглась на Ратуши и желает всем хорошего вечера. Спасибо большое, Аня. Классная фамилия, кстати. Также у нас есть Андрей, который на машине 95-46 передает привет на светофоре. А, перекресток Московский. Смотрите-ка, как много вас там собралось. Ну, надеюсь, что вы где-то там друг друга определили, ну и как минимум это вызвало у вас улыбку. Кстати, есть у нас сегодня Екатерина. Ой, это та самая. Вчерашняя, которая рассказывала о тех, кто рядом с ней помергал. Сегодня она передает мир на Черняховке возле Белтелекома. И всем большой-большой привет. Кстати, вот вижу здесь еще одно сообщение. Наталья отмерглась на Площади Победы. Красота. Наташенька, хорошего вам пути. Сава тоже сегодня не спит. Ой, а фотка какая красивая. Послушайте. В общем, как я понимаю, вы, Сава, направляетесь по Ленина куда-то в нашу сторону. Но, судя по всему, там пробка. Друзья, имейте в виду. Кстати, об этом мы еще с вами тоже обязательно поболтаем. Ну, а пока вот здесь еще один у нас человечек есть. Михаил. Мирк Автоваз Голландия. Привет, родной Полоцк. Ух ты! Ну да. Я надеюсь, что долетит прямо сейчас этот привет. Друзья, и вам желаю добраться поскорее до вашей точки Б, но не летите, пожалуйста, потому что есть уже одно ДТП. Кстати говоря, на Московском проспекте, видимо, он сегодня крайне загружен, в сторону проспекта Победы. Если поворачивать вот в среднем на ряду, налево где-то недалеко от перекрестка, там прямо сейчас ДТП. Возможно, в ближайшем будущем образуется такая плотненькая пробка, но пока все более или менее, по крайней мере, если верить картам. Возможно, они меня немножко дезинформируют. Друзья, что касается всех остальных участков нашего города, то Замковая и Кировский мост, естественно, уже заполнены. Мост Блохина постепенно также заполняется. Фрунзе и генерала Людникова туда же. На Ленина, ну, собственно говоря, и фотографии доказали, что действительно сейчас очень плотное движение, поэтому выбирайте маршруты заранее. Ну, а если уж выбрали не совсем тот, то просто дышите и берегите нервы.
1: Хороший вечер в хорошей компании.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально

0: Ой, как бы, конечно, не хотелось мне прекращать эту замечательную композицию, но действительно, выдающаяся штучка. Тут что спорить, Зиверт периодически умеет делать такие вещи. Кстати, что касается еще нескольких Мергонавтов, друзья, не переживайте, никого не пропускаем. Андрей здесь отмергался около Радугин Гагарина. Никого нет. Всем привет, Форд 1969. Но не грустите там, Андрей, в гордом одиночестве, если что, вот я здесь с вами. Александр у нас здесь отписался по поводу ДТП на Московском за перекрестком Победы Смоленская в третьем слева ряду. ДПС и скорая. Ух, ну что ж, не очень, конечно, приятные новости, но тем не менее, друзья, теперь вы в курсе.
1: Реклама.
2: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине един.
1: Магазин един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине един на Ленинградской 17А.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Телагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
7: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
8: В магазинах «Ника». Шоколад «Любимая Аленка» молочный с арахисом. 5 рублей 59 копеек за 180 граммов. Творог «Савушкин» 5% жирности. 3 рубля 35 копеек за 350 граммов.
9: «Ника». Давайте экономить вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Еще немного, еще буквально несколько классных музыкальных минут, и наступит середина часа. И, естественно, здесь никуда без Татьяны Воронцовой, потому что анонс этих новостей уже готов.
1: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Делегация Федерации профсоюзов Беларуси посетила предприятие области. Витебские правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной руководителем одной из коммерческих структур города. Витебский велофест пройдет в этом году 20 и 21 июня. Подробности в начале следующего часа.

0: Дай лето.
1: Ой, что же это такое творится? Говорят на радио Витебска, но нет, не туры раздают, но однозначно кое-что, что поспособствует вашему приятному отдыху. Лето ведь начнется уже вот-вот, оно стучится в двери, мы к нему активно готовимся, и именно поэтому разыгрываем на этой неделе подвесные качели. Ой, как это звучит! А как потом на этом, наверное, кататься, валяться, в общем, просто чилить, наслаждаться моментом. Кстати, друзья, все это возможно благодаря потрясающему турагентству «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Естественно, без гарантии не обойдется и в игре, друзья. Имя вы себя можете обеспечить и сами. Единственное, что необходимо сделать, это, конечно же, правильно ответить на вопрос. Поскольку играем с турагентством, естественно, хочется попутешествовать, ну, хотя бы так, локально. Может быть, вспомнить, да, что-то интересное, что, возможно, вы видели. Возможно, вживую видели, возможно, на картинках, возможно, еще как-то. Но у меня здесь только один вариант. Вижу картинку, описываю, а вам остается отгадать, что же за локация такая. В основном меня интересует город, в котором находится то или иное, может быть, сооружение, может быть, какая-то скульптура. Кстати, сегодня как раз-таки второе. Ну, знаете, раз про путешествия заговорили, то почему бы не посмотреть вот на этот замечательный памятник. Кстати говоря, выглядит он впечатляюще. И на самом деле находится в какой-то такой суперинтересной локации. Вот там получается дорожка. Вокруг, насколько я вижу, здесь пальмы. Да, потом у нас здесь такая огромная, ну, практически как стелла, да, и наверху у нее памятник мужчине, точно. Он смотрит куда-то вдаль, показывает рукой и говорит, что был мореплавателем. Да, друзья, если что, никакие не мифы. В общем, интересует меня, где же конкретно расположена данная скульптура. Я давайте вам сразу скажу, что это не СНГ. Это вот точно. Поэтому думайте куда-нибудь в сторону теплых, приятных стран. Наверняка что-нибудь, да, найдете. Ну, а потом я уже вам расскажу конкретно, что это за скульптура такая, где она находится. Ну, естественно, озвучивая правильный ответ одного из вас. Всем удачи!
0: Влетай в лето! Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Ой, друзья, что-то, если честно, я зачиталась здесь вашими ответами, потому что некоторые из вас такую красоту написали. Вот даже не знаю, если честно, звучит как оно с какого-то тура. Не знаю, как вас зовут, простите, пожалуйста. Кент, честно, я готова губить этот тур. Сколько бы там ни было, но самое главное, друзья, давайте разбираться. Что вообще это было? Про что я вам рассказывала? Ну вот, немножечко напомню, да? Вспоминаем. Улица, да, по бокам которой пальмы. И вот пока мы проходим по этой улице, впереди нас ожидает высокая колонна, на которой стоит статуя. Да, или там бронзовая фигура. Оказывается, указывающая на море. Но, естественно. Почему? Почему вообще были какие-то другие мысли? Естественно, на море, потому что это скульптура Колумбу, друзья. Ну и вот здесь все такие, ну да, ну точно. Все вспомнили, но были всякие разные ответы. Но, естественно, было больше правильных. В Барселоне он установлен. Это такая визитная карточка этого города. И наверняка многие, ну где-то там в своей жизни, но точно видели. Как минимум на фотографиях. Так вот, что касается победительницы сегодня, это Юлия. Я вас поздравляю, вы первые ответили абсолютно верно. Были всякие разные варианты. И если честно, прям после этого хочется немножечко погулять и по улицам тех городов, которые вы мне здесь прислали, потому что, ну, мало ли, я тоже чего-то не видела, может быть, найду что-то интересное. А, кстати, вот познакомились с человеком. Алексей Алексеевич, приятно. Так, но все-таки вернемся к нашей победительнице. Юлия, в скором времени я напишу. Я вас отметила здесь сердечком, естественно, без троекратного. Никуда, потому что это игра, и всем нам в финале нужны эмоции, не только призы, тем более сегодня вы занесены в список. Ой, все, вижу, вы ответили. Ну, теперь мне точно бессмысленно здесь больше болтать в эфире. Друзья, давайте немножечко отвлечемся, насладимся музыкой. Впереди у нас, кстати говоря, две классные композиции, одна из которых определенно зарядит вас на сегодняшний вечер.
1: Влетай в лето! Реклама на радио Витебск.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать. На тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Демиана Давид тоже уже устал. Здесь вам напоминать, что здесь скоро будет лето, друзья. Здесь не только на нашей волне, но и в целом на улицах нашего города и в Беларуси, ну и так далее, и так далее, и так далее. Новый сезон — это всегда же новое открытие, поэтому, кто знает, может быть, именно здесь вы найдете то, чего вам в жизни не хватало. Предприятию «Спецавтобаза» требуется слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей, сортировщик вторсырья с зарплатой 1200-1350 рублей, а также подсобный рабочий с заработной платой от 1100 до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо через 29-829-47-68.
1: Партнер хорошей компании — «Автосеть. Шины и диски».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Всем привет, это группа «Добро». У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
9: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
10: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
11: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: что ж, времени остается все меньше и меньше. Это означает, что еще один час здесь в эфире мы с вами разменяли. В целом, очень даже неплохая, по-моему, и важная для кого-то информация. Может быть, кто-то по приемнику отмеряет свои рабочие часы. Друзья, ну не только у вас, и не только у меня, но еще и у Татьяны Воронцовой рабочий день продолжается. Поэтому в начале следующего часа ловите новости.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Делегация Федерации профсоюзов Беларуси посетила ОАО «Витебские ковры» и другие предприятия области, где многое делается для поддержки женщин-тружениц, которые составляют большую часть коллектива. Производственную экскурсию по предприятию для председателя

0: промышленного комплекса Витебской области и использование инновационных технологий в центре компетенций.
1: Новости региона.
0: Витебские правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной руководителем одной из коммерческих структур города, сообщает Витьбичебай. Мужчина 1988 года рождения был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При последующем осмотре его квартиры был обнаружен профессионально оформленный гроу-рум, который готовый к производству растительной продукции в значительных объемах. Объектом исследований для судебных экспертов по Витебской области стало изъятое вещество массой более 2 граммов. Согласно заключению судебного эксперта, оно является опасным наркотическим средством марихуаной. На основании собранных материалов в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Современная лабораторно-техническая база подразделений Государственного комитета судебных экспертиз и научно обоснованные методики исследований, которыми руководствуются судебные эксперты, позволяет устанавливать фактические обстоятельства дела вне зависимости от ухищрений подозреваемых и или объема изъятых улик. Самое яркое спортивно-массовое событие этого лета пройдет в Витебской области. Не пропустите ежегодный масштабный велофестиваль для любителей спорта и активного отдыха «Витебский Велофест 2026». В программе веломарафоны, кросс-триатлоны, беговой кросс, беговой кросс с искусственными препятствиями, а также флешмобы, мастер-классы, ростовые куклы, аниматоры, батуты, опен-эйр и многое другое. 20 и 21 июня всех встречаем. Поселок Должа Витебского района. Регистрация участников осуществляется на сайте 42195.by. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юки», пломбир на сливках, 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: говорят, что у каждого поколения есть какая-то своя отличительная черта. Вот, например, и у зумеров ее тоже нашли. Говорят, что они опаздывают на встречу и, ну, минут так на 5-10. Ну, естественно, больше, конечно. Второй вариант, то есть 10 минут, ну, чтобы было понятно вообще, что это опоздание. Но при этом они это делают без зазрения совести. То есть, приходя, они не извиняются, они просто такие: ну, а что? Ну, в целом, мы с тобой так и договаривались. Друзья, ну, если вдруг вы подумали: так, ну, мне-то лет гораздо больше, я уже точно не зумер, но почему-то тоже постоянно опаздываю. Может быть, вы просто устали? Подумайте над этим. Но у нас впереди еще один классный час, наполненный только хитами, причем абсолютно разных поколений. И, естественно, не забывайте, что буквально через несколько минут у нас состоится здесь еще одна крутейшая игра, за которой полагается приз. Между прочим, не в пятницу, а прямо сегодня.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».
2: Партнер хорошей компании — «Автосеть», шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
2: Здоровый ажиотаж.
3: Ну что, понеслась все те, кто уже вышел куда-то, может быть, из домов своих, да, родных, тепленько насиженных, может быть, приехал с дачи, может быть, закончил свой рабочий день и отправился по магазинам. Ох, ребята, как вам повезло прямо сейчас, если вы находитесь в торговом центре «Интериум». Даже не могу описать словами, но кое-что все-таки могу вам сказать. Например, то, что именно там прямо сейчас будет происходить розыгрыш. Друзья, кстати, классная вещица будет у вас, если вы сможете, опередив соперников, найти наклейку «Радио Витебск». В скором времени подскажу, где. Ну а что касается непосредственно выигрыша, друзья, ой, ну красота. Вот эта вот ростовая подушка, это что-то сумасшествие, конечно. Можно и ножки закинуть, тем более мне вчера сбрасывала фотографию победительница. Ой, она еще такая милая. Ну, в общем, однозначно то, за что стоит побороться. Где же искать сегодня наклейку, друзья? В шоуруме «Постелька» в ТЦ «Интериум», как я уже и говорила, на кровати под подушкой. Что за кровать, что за подушка, к сожалению, уточнено не было, но тем не менее, на кровати под, это важно, подушкой. Все, удачи вам, друзья, на все про все у нас, я бы сказала, что у нас есть час, может быть, даже немножечко больше, но, как показывает практика, вам хватает даже 2 минут. Может быть, сегодня будет какой-то другой день. Ну вот и посмотрим. Всем удачи. Кстати, если что, вдруг нашли эту наклейку, сфотографировали и выслали мне в Вайбер по номеру 7071071.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Крутите барабан! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Можно бесконечно слушать это грассированное эры красоту французского языка, оценивать в этот момент, но, друзья, все же мы знаем, что есть еще некоторая важная информация, без которой, ну, просто невозможно жить реальной жизнью вне рамок наслаждения вот подобными вещами. Рассказываю партнеру вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски, летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35, и «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Друзья, ну а я не могу не напомнить, что у нас продолжается игра «Здоровый ажиотаж», и это означает, что уже кто-то в поте лица бегает по торговому центру «Интериум», непосредственно в шоурруме «Постелька» и ищет наклейку на кровати под подушкой для того, чтобы прямо здесь и сейчас получить свой, возможно, долгожданный приз. Если вдруг вы только подключились, то вам срочно нужно туда. ТЦ «Интериум», шоурум «Постелька», ищите наклейку «Желтую радио Витебска» на кровать. Под подушкой, и будет вам счастье.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Вегас вышел в финал Кубка Стэнли в третий раз за 9 лет существования франшизы. В полуфинале уверенно разобрались с сильнейшей командой регулярки Колорадо. Счет в серии 4-0. Итогом последней встречи стал счет 2-1. В финале рыцари встретятся с Каролиной или Монреалем. В этой паре счет в серии 2-1 в пользу Каролины. Время промежуточных итогов хоккейного чемпионата мира. Канада камбэкнула с 0-2 и выиграла Чехию 3-2. Да и вообще все матчи на групповом этапе. Норвегия заняла второе место в группе «Б». В финальном матче групповой стадии бахнули Данию 4-3. И впервые за 14 лет вышли в плей-офф. США и Швеция запрыгнули в последний вагон и вышли в плей-офф, обыграв Австрию и Словакию 4-1 и 4-2. Финны проиграли Швейцарии 4-2, а латыши пригвоздили венгров 8-1. В четвертьфинале пары следующие. Швеция-Швейцария, Норвегия-Латвия, Финляндия-Чехия, а также самая

0: Ferrari представила первый электрокар в истории автоконцерна. Машина разгоняется до 100 км в час за 2,5 секунды, а за внешний вид модели отвечал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв. Машина с мощностью 1050 лошадиных сил получила название «Люча», что на итальянском значит «свет». Купить ее в Европе можно будет за 550 тысяч евро. Но в интернете модель уже прозвали самой неудачной и уродливой в истории автоконцерна Ferrari. Adidas выпускает кожаные лоферы, которые переосмысляют модель их знаменитых кроссовок Handball Special 1979 года. Старт продаж начинается 29 мая по цене примерно в $120. Как по мне, подойдет чисто тем, кто гоняет на физкультуру в ботинках, что-то между туфлями и кроссами. Ибрагимович и Аллегри чуть не подрались в ресторане во время спора о выборе третьего вратаря для Милана. Шведа и итальянца пришлось разнимать спортивному директору Иглитаре. После увольнения Массимилиано Златан получил больше власти в клубе и будет напрямую влиять на выбор нового главного тренера.
1: Спорт FM. Просто лучший.
0: Лэмпард признан лучшим тренером английских лиг. Фрэнк обошел Артету, Гвардиолу и Эмери и получил премию имени сэра Алекса Фергюсона. Эта награда от ассоциации тренеров учитывает как успехи, так и имеющиеся ресурсы. Ковентри Лэмпарда с отрывом в 11 очков выиграл чемпионшип и спустя 25 лет вернулся в АПЛ. Питтсбург подписал контракт с Малкином еще на один год. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Малкин выступает за Пингвинс всю карьеру в НХЛ с 2006 года. С командой он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне НХЛ он сыграл 56 матчей в регулярке, набрав 61 очко по системе гол плюс пас. А в плей-офф за 6 игр набрал 3 очка.
1: Спорт FM. Ушла эпоха.
0: Лука Модрич объявит о завершении карьеры после чемпионата мира 2026, сообщает инсайдер Никола Скира. В 2018 году Лука стал обладателем золотого мяча и завоевал серебро чемпионата мира в России. В составе Реала он стал шестикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, дважды завоевал Кубок страны, по 5 раз Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Некоторые источники сообщают, что Лука решил закончить карьеру из-за непопадания Милана в Лигу чемпионов 26-27. Женскую команду Барселоны покинула самый титулованный игрок в истории клуба. Алексия Путельес выиграла с каталонками 38 титулов за 14 сезонов. Это даже больше Месси, у которого 35 трофеев. Путельес также дважды брала золотой мяч. Сегодня 32-летняя футболистка объявила об уходе из Барселоны. Легенда и королева.
1: Спорт FM. Что там наше?
0: Российский журналист Артур Хайрулин сообщил, что белорусские национальные хоккейные команды в скором времени могут быть допущены к соревнованиям под эгидой ИИХФ. По информации со сборной Беларуси, в ближайшее время могут быть сняты ограничения по всем возрастам. В таком случае они вернутся в международные соревнования. Сборные Беларуси и России были отстранены от проводимых ИИХФ турниров в 2022 году. Арина Соболенко вышла во второй круг Ролан-Гарос 2026. В стартовом матче турнира первая ракетка мира переиграла представительницу Испании Джессику Бузес Манейра. Итоговый счет встречи 6-4-6-2. Матч продолжался час 15 минут. В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с француженкой 67-й ракеткой мира Эльзой Жакмо. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Елагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. В хорошей компании плохо не бывает.
5: Здоровый ажиотаж.
6: Друзья, знаю, что здесь мы обычно начинаем думать о любви и зачитывать гороскоп, но он обязательно будет через несколько минут, а пока просто хочется напомнить. И спасибо вам, что напоминаете мне, потому что, мне кажется, я тоже куда-то вылетаю периодически. В общем, рассказываю. Некоторые из вас, я точно знаю, уже добрались до торгового центра «Интериум». Возможно, из-за того, что, ну, пока слишком рано было для того, чтобы освободиться. Но уж не знаю, в общем-то, что мешало, но знаю точно, что ребята сбрасывают фотки, говорят, что мы в торговом центре. Говорят, где? Где? Где эта наклейка, где ее искать, друзья? Рассказываю. Торговый центр «Интериум». Если кто не знает, на Терешковой он там находится. Такой огромный, вы его точно не пропустите. Вот туда заходите и прямиком, прям летите непосредственно в шоурум «Постелька». Там находите кровать, на которой лежат подушки, и вот под подушкой и найдете вот эту большую желтую наклейку с нашим логотипом. Ищите желтую наклейку с «Радио Витебск». Фотографируйте и высылайте мне вайбер по номеру 7071071. Я жду, и мне кажется, уже вообще не ждут те, кто находится в торговом центре. Так что, если вы тоже там, спешите, друзья. Я в вас верю. Остается лишь еще немного времени для того, чтобы, собственно, случилось то самое настоящее чудо. Ну а после будем вместе праздновать. Я напоминаю, что у нас здесь шоурум «Постель» дарит подушку, ростовую, ту самую мягкую, класснючую. В общем, все то, что необходимо для такого комфортного, спокойного отдыха, вы знаете, где искать. Шоурум «Постелька», кровать, на которой подушки, и под подушкой там и находится та самая наклейка, желтая наклейка «Радио Витебск». Все, больше повторять ничего не буду, а сейчас будем готовиться с вами к любовному гороскопу.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. «Радио Витебск». Слушай. Свое.

0: одну.
1: На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Любовный гороскоп здесь у нас начинается. Те, кто его так долго ждали, наконец дождались. Я вас с этим поздравляю. Ну а вот с чем будем поздравлять каждого конкретного знака зодиака, я думаю, тоже скоро расшифруем, потому что звезды уже подготовили. Все необходимое остается только передать вам информацию. Начинаем мы с Овнов по традиции. Уже хорошо, хороший такой сложившийся. Друзья, если вы как раз-таки причисляете себя к этому знаку зодиака, тогда делайте громче. Есть пару строчек для вас. Девиз вашего сегодняшнего вечера. Как же он будет звучать? Вот так вот неожиданно. Компромиссы, друзья. Ключ к гармонии в семье. Не знаю, что у вас там происходит, но надеюсь, что все будет хорошо после этого вечера и этого совета. Тельцы. Новые знакомства сегодня вам предстоят, потому и именно они подарят вам радость и яркие эмоции. Если вдруг вы уже находитесь в паре, то скажите вашей второй половинке, чтобы не ревновала, потому что это просто для радости, а сердце стану. Вот, дома. Кстати, есть у нас еще и пару строчек для близнецов, которым звезды сегодня рекомендуют избегать конфликтов, ведь последствия могут затянуться. Берите себе на заметку, романтики вы наши, да? Где-то, возможно, вы сможете укольнуть не туда. Далее у нас по курсу раки, которые решили оккультуриться по полной программе. Со второй половинкой или без, но в любом случае культурные мероприятия сегодня подарят вдохновение и новые связи, что для одиноких раков очень кстати. Далее, львы. Сегодня у вас все про гибкость. Нет, не физическую. Она поможет вам уладить разногласия с близкими. В общем, сегодня такой миротворческий вечер предстоит вам. Девы. А вот у дев как раз-таки все отлично. Романтические увлечения могут перерасти в серьезные отношения. И если вдруг, уже общаясь какое-то время, вы все никак не решались сделать следующий шаг, то поверьте, прямо сейчас знак – это тот самый день. Весы. Терпение и такт сохранят мир в общении. Ух, что-то, мне кажется, все в какой-то такой коридор турбулентности попали, потому что, ну, достаточно много знаков зодиака сегодня получают похожие советы. Кто же у нас следующий? Вспоминаем. Естественно, скорпионы. Сегодня у них очень уютный вечер. Дома. Именно такой вариант проведения его, кстати, укрепит эмоциональную связь между партнерами. Так что, если именно этого вам не хватало, знаете, что делать. Стрельцы, вам сегодня стоит сохранять выдержку общения, особенно с людьми, с которыми, ну, не все так гладко, да? Давайте будем честны. А что касается романтики, то вот она как раз-таки сегодня наоборот порадует. Ваша вторая половинка сможет вас успокоить и сделать так, чтобы вы выдохнули. Далее у нас есть козероги. У них сегодня романтические поездки и знакомства дают вдохновение. Скорее всего, вы проведете их вместе со своим любимым человеком. Поэтому, если вдруг он или она говорят: «Ой, да ну не надо, ну может быть не сегодня», говорите, что именно сейчас и никогда больше. Потому что именно это подарит вам радость общения. Так, у нас остались еще водолеи, для которых сегодня, уж не знаю, может быть звезды, а может быть вы сами устроите свидание, и общение пройдут особенно удачно. Так что, если вы думали поработать, не смейте этого делать. Срочно заказывайте ресторанчик, ну или какую-нибудь интересную локацию в городе, присмотрите и отправляйтесь туда. Рыбы. Рыбы, вы в финале, но не по значению, естественно. Найдите баланс между вниманием к другим и уединением. Вот что вам необходимо. Так что, если вдруг к вам подходит ваша прекрасная жена или девушка, или, может быть, муж или парень, скажите: «Но-но-но, сегодня у меня должен быть часик наедине», ну а потом уже понеслась.
1: Любовный гороскоп.
3: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Реклама.
5: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
8: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Отличная музыкальная композиция, которая определенно поднимает настроение, но, друзья, нам нужно поднять еще кое-какой пласт, ну прям обязательно, потому что впереди музыкальный агент, а куда мы в музыкальный агент, да и без песни, поэтому прямо сейчас будем выбирать трек вечера.
1: На радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
0: Ну что ж, приступаем к основному действу. Кстати, есть две музыкальные композиции с вас в Вайбере по номеру 707-1071. Я жду либо красное, либо черное сердце, которые и помогут определиться в выборе. Но неоднозначные такие, а одна заграничная танцевальная, а вторая русскоязычная распевная. По-другому я сказать не могу, потому что прямо сейчас предлагаю проголосовать красным сердцем за девушку, которую мы, ну, очень давно не слышали. Как-то исчезла она с радаров, но тем не менее, помните, была такая песенка от Виктории Дайнека «Я просто сразу от тебя уйду». Ух, сколько гордости в этих словах. Текст, кстати говоря, занятный.

Какой надрыв, какие ноты. В общем, в целом, все есть, что необходимо для хита. Ну, по крайней мере, того времени. Наверняка кому-то прямо сейчас ностальжи немножечко в глаз попало. Но мы здесь расплываться не будем, потому что впереди есть такая симпатичная вещица. Естественно, вы знаете этого диджея, потому что Avicii прямо сейчас зазвучит. Ну, а что касается трека, неоднократно он рвал заграничные, не только заграничные танцполы. Может быть, сегодня сможет покорить и ваше сердце. Если да, тогда черное сердце за вот эту вещицу.

0: Ну, послушали интро, и хорошо. Если готовы слушать его полноценную версию, тогда вы знаете, что делать. 707-1-071, Вайбер и Черное Сердце. Друзья, на этом практически все. Оставляю вас здесь в финале часа, естественно, не в одиночестве, а в хорошей компании, которая сегодня обеспечит нас трек Sun and Sailing. И, кстати говоря, впереди музыкальные агенты, естественно, новости от Татьяны Воронцовой.
1: Хороший вечер в хорошей компании. It's a top selector.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Глава белорусского правительства Александр Турчин провел сегодня рабочее совещание по итогам внешней торговли за первый квартал этого года и оценки работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту, сообщили в официальном телеграм-канале Совмина Республики. Предварительные итоги показывают, что те положительные тенденции, которые у нас были по итогам первого квартала, и далее закрепляются. Мы увеличиваем наши темпы

0: штаба позволит значительно сократить время реагирования союзников на возможные кризисные сценарии в регионе. Как ожидается, командный центр сможет координировать операции с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих. Хорватия к 2030 году намерена сделать свою армию одной из сильнейших малых армий в Европе. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Хорватии, сообщается на сайте оборонного ведомства. Вице-премьер отметил, что сейчас Хорватия проводит масштабную модернизацию своей армии, которая затрагивает военно-морской флот, сухопутные войска и военно-воздушные силы. Также запланировано приобретение новой военной техники и разработка беспилотных систем в отечественной промышленности. Международная группа ученых обнаружила на глубине 1200 метров под землей микробов, которые питаются углекислым газом и превращают его в камень. Образцы взяли в бывшей золотодобывающей шахте в Южной Каролине, ныне переоборудованной в лабораторию. Открытие может дать толчок к развитию технологий, помогающих напрямую удалять выбросы парниковых газов на месте. Ученые анализируют микроорганизмы, чтобы разработать ферменты, способные преобразовывать промышленный СО2 в карбонат кальция. Этот минерал впоследствии может использоваться для создания добавок к бетону и других материалов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, ночью местами и утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12, плюс 17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск музыкальный агент.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Две новости. Одна, как и полагается, не очень хорошая, а другая прям приятная. Ну и по классике, мне кажется, стоит начать с так себе новостишки. На самом деле сегодня, к сожалению, никому не достается суперприз. Потому что никто не смог найти, уж не знаю, как эти ребята спрятали нашу наклейку, но тем не менее, вот так сегодня. Может быть, просто не очень хорошо искали. Такое тоже случается, поэтому, ну, сегодня вот так. Но это означает, что завтра новый день, и кто его знает, может быть, этот приз достанется кому-нибудь еще. Ну, в общем-то, будем верить в лучшее, как обычно. Ну и плавно переходим таким образом к следующей хорошей новости. Прямо сейчас на волне радио Витебск стартует музыкальный агент, а это означает, что поздравлять-то вы все равно друг друга можете, да с чем угодно. Хотите с днем рождения, хотите с повышением на работе. Ну, а может быть, просто с каким-нибудь другим приятным событием. Кстати, музыку заказывать тоже можно. Пишите, самое главное, Вайбер, Телеграм по номеру 707-1071, и тогда мы с вами точно сможем состыковаться и решить абсолютно все вопросы. Ну а пока предлагаю вспомнить, что у нас на календаре 27 мая, а это значит сегодня день смелых решений. Если вдруг вам не хватало на что-то смелости, например, написать смс, то давайте, дерзайте, отмечать так отмечать громко. Ну и какой праздник без всевозможных, ну, вроде вкусностей, но не очень полезностей. В общем, день изобретения шпрота, оказывается, сегодня числится неоднозначная вещь, но так вкусно. На вот этом бутербродике с огурчиком, особенно на новогодних столах. Ладно, все. Мне кажется, мы сейчас просто все захлебнемся слюной, особенно те, кто не имеет возможности прямо сейчас перекусить. Друзья, будем готовиться вместе с вами, кстати, под приятную песню от Вики Дайдек, потому что именно она выиграла, если судить по вашим сердцам в нашем Вайбере.
1: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Просите признаваться в том, кто же вторил Вике Дайнеко, я не буду, пусть это останется небольшим секретом. Но вот что точно не хочется сегодня скрывать, так это, друзья, ваши письма, которые здесь наверняка кого-то порадуют. Давайте мы начнем с Натальи. Она сегодня передает привет в деревню Бирюзово. Шлет София крестному папе Виталику, а также родному и любимому папе Димке. Большие-большие приветы. Ну что ж, будем надеяться, что все услышали. Также у нас есть Анна, которая сегодня передает привет Барановскому Ростиславу Михайловичу. Привет и наилучшие пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, добрых, понимающих людей в твоем окружении, а также верить в лучшее. Мы любим тебя и всегда рядом. Кстати, какую-нибудь хорошую, добрую, молодежную композицию, кстати, мама прислала данное сообщение, обязательно поставим. Здесь можете быть спокойны. Я думаю, не разочарую. Кстати, есть еще здесь у нас одно письмо, вот к которому очень хочется присоединиться. Леся написала: «Ой, все. Так, поздравления здесь собрались. Поздравляем с днем рождения замечательного человека, прекрасную женщину Афанасьеву или Сокову Аллу. Поздравляют одноклассники. Желают здоровья, оставаться такой же энергичной, любящей и, самое главное, любимой». Ну что за красота! Друзья, ну раз был заказ на какую-нибудь такую достаточно попсовенькую песенку, которую хотелось бы послушать, современную, есть одна на примете. Сейчас, может быть, кого-то удивлю, а может быть, кому-то просто бальзам на душу.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Снова танцуем.

0: Музыкальный агент.
1: Продолжаем отмечать ваши праздники, делать это бодро, весело и, самое главное, под классную музыку. Есть у нас здесь Дмитрий, который постучался в двери и прям с порога решил поздравить друга Лютынского Геннадия с днем рождения. Пусть здоровье будет отменным, а настроение позитивным. Друг Дмитрий выслал вам такое СМС. Кстати, есть у нас и девчонки. Вот, например, Софийка от двух девчонок на Ниссане. Привет классному парню на желтом микроавтобусе с надписью «Хорш». Шутка в сторону. Папочка Дима, тебе привет от Сонечки и Маруси. Ну, красотки! Ну, девчонки, так держать, хорошей вам дороги. Кстати, есть у нас также Татьяна, которая сегодня поздравляет мужа. Женечка, поздравляю тебя с нашей годовщиной, десятилетием, оловянной свадьбой, терпение, взаимопонимание и много-много сил на твои планы. Знай, что я тебя люблю и всегда буду рядом. Твоя жена Татьяна. Ну как это трогательно, как это круто, когда вы делитесь своими важными моментами в жизни. Поверьте, вы это запомните. Можете себе даже где-нибудь это дело пометить. Ну а я все-таки пометочку оставлю в эфире в виде вот такого вам послания. Если переживаете, не переживайте. Просто берите и пишите свое сообщение нам в Viber либо в Telegram по номеру 7071-071.
0: Музыкальный агент. Реклама.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Продолжаем нашу импровизированную вечеринку, друзья. Да, действительно, как так быстро неделя летит, если честно. Уже середина, вы представляете? Среда. Но прям чувствуется, что все немножечко подзагружены, потому что наверняка все решают все свои рабочие дела. Но завтра мы ворвемся сюда и наверняка будем стопроцентно включены во все активности. И я в этом почему-то убеждена. Ну а пока мы все-таки в музыкальном агенте, и есть пару приятных весточек, которые наверняка для кого-то супер важны. Например, есть у нас Аня, которая поздравляет будущих филологов Ксению Дунец и ее однокурсников второго курса белорусской филологии в ИГУ имени Машерова. Но ничего себе! Друзья, действительно, поздравления. Я так предполагаю, с тем, что вы в скором времени перейдете на второй курс, а может быть даже уже и на третий. Ой, даже не буду об этом задумываться. Но в любом случае сообщение выслано. Кстати, есть у нас еще здесь один человек, который стучится и передает привет Мандрику Александру от брата Жени. Желает хорошего настроения, здоровья, а также бодрого духа. Естественно, все это летит вам, парни, вместе со следующей музыкальной композицией.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В школах Беларуси в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту. США преградили путь 109 судам с начала морской блокады Ирана. Строительство железнодорожного моста в Швеции отложили на год из-за дятла. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что ж, музыкальный агент у нас продолжается, да, был небольшой перерыв, ну а кому не нужен люфт, правда? Поэтому прямо сейчас будем нагонять все то время, которое у нас, собственно говоря, было потрачено на музыку, хотя мы же здесь все-таки больше про нее, наверняка многие из композиций вы где-то берете себе на заметку, а потом заказываете, и на самом деле есть тому подтверждение, но до этого мы еще дойдем. А пока хочется сосредоточиться вот здесь, на сообщении, которое адресовано Корунному Сергею, от его матери, а также от Елизаветы. Большие-большие приветы вам, Сергей. Кстати, есть у нас здесь еще и пара девчонок. Вот, например, Кэрри передает привет и заодно хорошее настроение Ромке-каратисту. Я помню, я знаю, я всегда рядом. Какая погода не была бы за окном. Улыбайся, мой хороший, и я буду улыбаться в ответ. Твоя половинка. О, как это трогательно. Так, кстати, что касается музыки, вот здесь Олеся решила воспользоваться данной опцией, и поэтому она не только передает привет Харитончику Сергею и признание о том, что она его любит, скучает, между прочим, жена, но еще и заказывает ту самую композицию, мне кажется, которая успела разойтись по всем социальным сетям, ну и, естественно, на нашей волне она тоже есть.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Музыкальный агент.
1: Времени все меньше, я здесь напоминаю, потому что, ну, не могу по-другому. Очень не хочется, чтобы кто-то из вас упускал свои возможности сегодня кому-то выслать адресное письмо с какими-нибудь хорошими новостями, возможно, просто какими-то приятными словечками. Ну, кстати, если вдруг не знаете как, вот, смотрите, есть отличный пример. Екатерина, например, сегодня передает большой привет своей подружке, своей Дашке, бодрого настроения. Ей желает, а также улыбок, позитива, солнышко. За окном. Твоя Катюха. Ну что ж, однозначно круто, девчонки. Я надеюсь, что вы хорошо проводите вечер. Ну и, конечно, не могу сюда же не отправить еще и парня, тем более с такими-то словами. Привет моей любимой жене Надюше Шахорской. Передает Сергей. Она сейчас готовит вкусный семейный ужин. Люблю тебя, моя половинка. Год назад я делал тебе предложение руки и сердца в студии Радио Витебск. Кстати, точно. А я думаю, почему знакомая фотография? Так значит, все случилось, и у них теперь семейный ужин. Ой, ребят, как я рада за вас. Как здорово, что мы причастны отчасти к вашей истории. Это супер трогательно. Но что касается музыкальной заявочки, что-нибудь про любовь, то давайте. Давайте зарядим Мари Крамбрери. Я думаю, она отлично подойдет. Музыка.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну все, что-то я здесь совсем растрогала за эфиром от всевозможных этих новостей, от причастности, от любви, которая вокруг нас с вами царит. Ой, друзья, побольше бы такого, действительно. Если вдруг вы тоже вспомнили о своей второй половинке, пока я здесь произношу всю эту тираду, тогда это знак, друзья. Обязательно напишите. Обязательно напишите, пока остается здесь буквально несколько минут. Номера все те же. 707-1-071, Viber, Telegram. Жду вас. Ну а пока даем возможность тем, кто уже сделал все, что хотел сегодняшним вечером. И вот, например, есть такое сообщение. Передаем привет зятю, между прочим, Артему. Поздравляем с днем рождения. Спасибо тебе за прекрасных внуков. Любим тебя очень сильно. Твоя теща Мария. Ну что ж, супер таких приветов, мне кажется. У нас, не супер много, но, тем не менее, вот бывает. Это однозначно прекрасно. Кстати, есть у нас еще одно СМС. Вадим здесь передает привет Ольге. Просит поставить песню Серова. К сожалению, в нашей фонотеке ее не нашлось. Сегодня, вот, к сожалению, так, поэтому давайте обойдемся без нее. Будет хорошая песня, я думаю, в финале этого часа. Тоже немножечко ретро, правда, иностранная, но поверьте, тоже будет пронизано романтикой и любовью. Ну а пока погружаемся в такую достаточно объемную музыкальную композицию. Алекс Уоррен делает наш вечер чуть глубже.
0: Музыкальный агент.
2: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

Вот так приятно, вот так симпатично и завершается наша сегодняшняя среда. Я напоминаю, что это был день смелых решений. Надеюсь, что у вас их сегодня было достаточно. Ну а если нет, для них определенно не стоит выбирать самый подходящий день. Просто берем и действуем. Вот такие мотивационные строчки, которые, я надеюсь, помогут вам дойти до финала этой недели, сделать это в классном настроении. Если что, вдруг «Волна радио Витебск» всегда с вами на связи. Ну, у микрофона была Настя Дроздова. Всем отличного вечера. Всем пока-пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. В Астане 28 мая глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.
0: В Беларуси.
1: В следующем году, в учебном году, у школьников появится новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Министерство образования утвердило учебную программу факультативных занятий по ИИ для учащихся 8-11 классов, пишет СББай. Программа направлена на формирование у учащихся представлений о принципах работы технологий искусственного интеллекта, развитие компетенций в области применения технологий ИИ для решения прикладных задач. Учебная программа рассчитана на изучение в течение одного года по одному часу в неделю.
0: В мире.
1: Американские военные с начала морской блокады Ирана перенаправили 109 коммерческих судов, следовавших в Исламскую Республику и выходивших из нее. Об этом заявило Центральное командование ВС США в социальной сети X. Центральное командование ВС США сообщило о начале 13 апреля морской блокады Ирана. Американская страна заявила о намерении препятствовать движению судов, направляющихся в иранские порты или покидающих их. В Швеции строительство железнодорожного моста к югу от города Шелефтео, север страны, решили перенести минимум на год из-за белоспинного дятла, редкого охраняемого вида птиц. Работы планировали начать осенью, однако теперь старт сдвинули на 27-й год. Причина – экологическое разрешение, запрещающее строительство в период гнездования дятлов с марта по июнь. Сроки строительства увеличатся почти вдвое. Вместо полутора лет проект может растянуться на 3 года. К этому часу.

Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12, плюс 17. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, Витебск! Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Всемирная федерация карате приняла решение о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США близок к подписанию. На хадж в Мекку, несмотря на жару, прибыли более 1,5 миллиона паломников. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: по-русски.
1: Всем привет, это «Звонкий», слушай мои песни.

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к действиям в особых условиях прошли в Могилеве. Сегодня в них принял участие глава ведомства Иван Кубраков, сообщили Белта в пресс-службе МВД. Главная цель – проверка готовности подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД к эффективным действиям в особых условиях во взаимодействии со всеми заинтересованными. Иван Кубраков акцентировал внимание на том, что милиция – это структура, которая готова в круглосуточном режиме прийти на помощь людям, что бы ни происходило. Как сказал президент, повторения событий 2020 года в стране не будет, и мы идем этим путем. Поэтому и проводим такие тренировки, проверяем готовность техники, сил и средств, заключил министр.
1: В Беларуси.
2: Всемирная федерация карате приняла решение о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта. Отныне представители Беларуси во всех возрастных категориях смогут выступать на официальных соревнованиях с национальной символикой. Ранее в мае о восстановлении в правах наших спортсменов объявили международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, танцевального спорта, бильярда, воднолыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука.
1: В мире.
2: С Ближнего Востока поступают обнадеживающие известия. Арабские СМИ сообщают, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами близок к подписанию. Израильские газеты уточняют, что Вашингтон и Тель-Авив одобрили документ. Теперь дело за верховным лидером Ирана. Принятие этой бумаги открывает путь к долгосрочному урегулированию конфликта. В течение 60 дней стороны должны добиться согласия в вопросе об иранских ядерной и ракетной программах. Проблема статуса Армузского пролива уже получила компромисс. Иран больше не настаивает на взимании сборов с проходящих кораблей. Оплачиваться будут только услуги лоцманов и связанные с сопровождением танкеров. В Мекке собрались более 1,5 миллиона паломников. Участники хаджа прибыли, чтобы поклониться священному для мусульман черному камню Каабы. В Саудовской Аравии установился сильный зной. Днем температура за 40, а ночью она опускается до плюс 35. Власти опасаются, что для многих участников хаджа жара представляет собой фатальную угрозу. Умереть во время хаджа считается милостью Аллаха.

0: часы от 4 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 12, плюс 17, в Витебске плюс 12, 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17. В Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17. В Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит. На радио Витебск.

0: зеленый крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
2: Лепесток любит, лепесток не любит. Лепесток подарит счастье, лепесток погубит. Вот тебе букет ромашек, нас с тобой рассудит. Но я заранее знаю, все лепестки нас любят.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14. Ночью местами, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области будет плюс 12-17. В Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.